0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Сегодня днем, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура в Москве не поднимется выше плюс 20-22 градусов. Далее подробно. До 6 полос в этом году будет расширена трасса «Украина». Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Президент спросил Хуснуллина, когда трасса М-12 «Восток» дойдет до Тюмени. Вице-премьер сообщил, что это ожидается в декабре.
2: Значит, по дорожному строительству мы очень неплохо идем. Несмотря на то, что в этом году у нас пришла поздняя весна, мы где-то месяц в разных регионах потеряли сроки, но мы все темпы нагнали. То есть все планово идет и по ремонту, и по новому строительству. В этом году очень надеемся к концу года открыть, значит, трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство, значит, обходов Тюмени. Продолжаем Омск, Новосибирск.
3: Когда примерно до Тюмени?
2: Декабрь. Пока идем по графику. Угу. Значит, все шансы есть. Кроме того, в этом году у нас, знаете, два исторических направления мы расширяем. То, что до Беларуси расширяем дорогу. Трассу М3 Украины расширяем до 6 полос. То есть и в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Латкалинскую дорогу в Московскую область. То есть мы все-таки вот направление внебюджетного финансирования тоже поддержим. У нас эта тема идет. Поэтому по дорогам сомнений никаких нет.
1: Говоря о жилье, Хуснуллин заявил, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин подчеркнул, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Подразделения группировки российских войск «Центр» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
4: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад в районе Ингульца, Малокатериновки и Орехово. Уничтожено более 50 военнослужащих, 7 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.
1: Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что украинские войска продолжают укреплять позиции в Славянске, готовясь к обороне города. По его словам, противник давно ведет подготовку к удержанию этого населенного пункта и наращивает инженерные сооружения, поэтому освобождение Славянска будет непростой задачей. Мощные взрывы прогремели на юге Ирана после заявления Центрального командования вооруженных сил США CENTCOM о возобновлении ударов, сообщают иранские информагентства. По их данным, взрывы произошли в портовом городе Бендер-Аббас, который расположен на побережье Ормузского пролива. В аэропорту города Иран-Шахар, в иранской провинции Систан и Белуджистан, а также в провинциях Бушер и Ахваз. Ранее в CENTCOM сообщили, что американские военные в четверг начали очередные удары по целям на территории Ирана. США в ходе атаки по провинции Бушер на юге Ирана нанесли удар по авиабазе и морской базе Исламской Республики, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер. Его слова приводит иранское агентство ФАРС. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Сегодня днем, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура в Москве не поднимется выше плюс 20-22 градусов. А вот в выходные погода будет уже теплой и ясной, по-настоящему летней, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: С пятницы инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло скандинавского антициклона, благодаря чему облачность поредеет, осадки исключаются. Ну, а суточные колебания температуры возрастут ночью от 7 до 12, днем плюс 18-23 скромного тепла. В предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран хрустальным куполом накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды и звенящего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13, ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин, ни облачка, ни перистой паутины, солнце будет не просто светить, а буквально давить светом, ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра, небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14, ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов. Ну и возникнет ощущение, что москвичей накроет невесомым стеклянным колпаком.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, «Зенит» и другие клубы РПЛ, а также Саудовской лиги ведут переговоры по полузащитнику «Монако» Александру Головину, сообщает «Футмерката». Сумма потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. «Монако» готов отпустить Головина, который выступает за «Монегасков» с 2018 года, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны финансового регулятора. Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из «Локомотива» в «Краснодар», сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, 28-летний футболист подписал контракт с «Быками» до 30-го года. «Краснодар» заплатит «Локомотиву» за Воробьева до 8 миллионов 300 тысяч евро. Отмечается, что такая сумма стала возможна в том числе, потому что Воробьев снизил свои финансовые требования ради перехода в «Краснодар». Хоккейный сезон «Кубок первых» пройдет в рамках континентальной хоккейной лиги. В нем примут участие 6 старейших клубов страны – московские «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА», «Нижегородская торпеда», «Екатеринбургский автомобилист» и «СКА». Турнир будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. Автомобилист объявил о переходе бывшего нападающего к «Барсу» Александра Барабанова. Контракт заключен до 31 мая 2028 года. Ранее нападающий покинул к «Барсу» в связи с истечением срока контракта. По данным «Спортэкспресса», зарплата Барабанова в автомобилисте составит 124 миллиона рублей в год. В завершение о теннисе Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах, обыграв Энн Ли со счетом 6-2-6-2. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал на турнире ATP-250 в Бостоне, одолев итальянца Пеллегрино 7-6-6-7-6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 17 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Мурманске плюс 15, плюс 17, облачно, пройдет небольшой дождь. В Перми плюс 18, плюс 20, облачно, временами дождь, гроза. В Казани плюс 18, плюс 20, пасмурно, дождь, местами сильный. В Сочи плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Нальчике плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно, без осадков, днем в столице плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Общество.

0: Мы и не заметили, как присутствие ягод и плодов на прилавках стало круглогодичным, а свежие витамины у многих жителей страны стали привычной частью меню. Что-то существенно поменялось, коли на столе у нас не только яблоки, но и смородина, малина, ежевика, голубика, не говоря о тропических фруктах. Рост этого сегмента агропромышленного комплекса очевиден, и сегодня мы попробуем осмыслить этот факт. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов, руководитель проекта «Ягодная академия». Добрый день, Ирина.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Ирина, а что такое за проект «Ягодная академия»?
1: «Ягодная академия» – это информационный и образовательный проект, который работает с производителями ягод. Мы стараемся проводить программы обучения, издаем журнал «Ягоды России», проводим ежегодную конференцию «Ягоды России», которая вот в следующем марте месяце состоится уже в 10-й раз. И, конечно же, ежегодно проводим практические семинары. Мы с вами беседуем 8 июля, вот буквально послезавтра у нас состоится семинар, посвященный выращиванию черной смородины, одной из самых популярных сейчас у производителей культур. А затем 14 августа мы встретимся в Подмосковье в фермерском хозяйстве «Сады Коломны», где будем обсуждать именно организацию работы ягодного фермерского хозяйства, подбор ягодных культур, работу с ними на протяжении всего года, организацию зимовки ягодных насаждений, что в последнее время становится очень актуальным моментом. И такие мероприятия мы проводим на протяжении всего года.
0: Ну, эти же все мероприятия, они требуют значительных вложений финансовых. Нужно собрать людей, арендовать какие-то помещения, территории, издать какую-то литературу, вы говорите, журналы сдаете.
1: Это независимый проект, он существует именно на средства участников ягодоводческой отрасли. И что меня радует, это то, что все больше и больше ягодоводов осознают ценность и пользу вот тех знаний, которые они получают. Кстати, вы говорили о том, что ягоды у нас сейчас представлены уже на протяжении более длительного сезона, в большем ассортименте. На мой взгляд, это как раз очень заметный показатель того, насколько много знаний в себя вобрала ягодная отрасль.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: В екатерининских садах в подмосковной Коломне на площади 66 гектаров идет сбор урожая. Этот крупнейший вишневый сад в Подмосковье в прошлом году поставил на рынок около 1,5 тонн вишни, а в нынешнем намерен этот показатель превзойти. Здесь выращивают несколько сортов вишни, специально адаптированных к особенностям подмосковного климата. Сбор вишни продлится до 20-х чисел июля. До конца года российские верфи должны передать рыбакам 10 новых судов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Суда построены на санкт-петербургских верфях в рамках программы инвестиционных квот. Морозильный Ярусолов процессор «Марлин» будет вылавливать треску, пикшу, зубатку и другие донные породы рыбы. На борту траулера процессора «Капитан Геллер» разместится рыбоперерабатывающая фабрика производительностью до 150 тонн рыбы и консерва в сутки. Еще один корабль, капитан Головатюк, будет работать в дальневосточном бассейне, вести промысел тихоокеанской трески, палтуса и макроруса. В июне минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой цены, то есть самые дешевые, в крупных торговых сетях снизились. По сравнению с началом прошлого лета снижение составило более 11%. При этом впервые зафиксирована отрицательная средняя наценка на базовую продовольственную корзину – минус 1%.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». А какие культуры самые прибыльные сейчас и в перспективе тоже?
1: Если говорить о ягодах, то их рентабельность, прибыльность, она меняется в зависимости от сезона, в зависимости от года. Как правило, самые распространенные популярные культуры, которые проще всего реализовать, это все же земляника садовая, клубника на полках магазинов, да? Это малина, ремонтантная малина и голубика. У этих трех культур Очень точно уже выстроены технологии выращивания, технологии реализации, с ними хорошо работают розничные сети. То есть там очень четко построен процесс. Вы делаете определенные шаги и, в принципе, можете получить очень определенный результат. Особенно если мы идем в частично защищенный грунт, когда мы можем предсказывать урожайность, предсказывать качество ягоды, предсказывать выход товарной ягоды. Потому что задача же не просто собрать большой урожай, задача собрать большой урожай той ягоды, которую можно будет реализовать.
0: А подъем клубники или земляники на столы – это что, это уже гидропоника?
1: Да, конечно, это именно гидропонное выращивание в торфе, либо в субстрате.
0: Под пленочкой, да?
1: В туннелях, да, то есть ее закрывают пленочными такими сооружениями. В хорошем случае эти сооружения достаточно высокие, чтобы был большой объем воздуха, и насаждения проветривались, могли дышать, там не скапливалась влага, не развивались заболевания, не концентрировались вредители. И, соответственно, вот в таких условиях, уже в кокосовых матах, либо в торфяном субстрате, под пленкой растения развиваются, растут и могут давать очень большие урожаи. У нас сейчас есть хозяйства, которые получают по 50, иногда даже 60 тонн с гектара. Это огромный урожай по сравнению с тем, что можно собрать в грунте.
0: Это серьезно. Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Геракл оторвал сына Посейдона и Геи от земли, чтобы лишить его источника сил и умертвить. В современной системе выращивания на гидропонике все наоборот. Ягоду отрывают от земли, чтобы напитать ее силами. Наш корреспондент Мария Горюнова встретилась с генеральным директором компании Greenfield Agro Сергеем Волковым.
5: Мы видим перед собой, по большому счету, зонтик, который в длину 100 метров, в ширину 9 метров, и который защищает вас от дождя, от солнечного света сильного и от ветра. Выращивание происходит в идеальных для ягоды условиях. Сами ягоды выращиваются на столах на специальном кокосовом субстрате на высоте 1 метр 20 сантиметров. Это важно для того, чтобы ягода не касалась земли, она висит в воздухе, и таким образом она вся практически ровная, не кривая, без вкуса песка, там, земли и так далее.
6: Можете объяснить, в чем заключается вообще суть гидропоники?
5: Это подача правильного дозированного питания, правильного полива, чтобы не засушить и не перелить, и правильной подачи элементов питания в зависимости от цикла развития растений. Трубка. У этой трубки маленькие трубки, в которые вставлены капельницы. Капельницы, они нужны для того, чтобы давать при разном давлении одно и то же количество раствора.
6: За гидропоникой будущее, а почему?
5: Первое, это защита растений. Если появится какой-нибудь патоген в земле, то он заразит всю плантацию. В случае в гидропонике убирается просто больное растение, все. Второе, само растение, оно всегда кормится за счет элементов питания, которые есть в земле, и кормится по принципу шведского стола. То есть то, что ему нужно, то он будет кушать. А растению нужно выращивать листья, зеленую массу, ну, чтобы получать свет, вырастить эти листья. А нам-то листья не нужны, нам ягоды нужны. Вот, значит, растению нужно взять калий, а в земле при росли нет калия, где он его возьмет. В случае с гидропоникой мы землю вообще не трогаем и даем ей именно те элементы питания, которые ей нужны. В ягоде, в конечном продукте, это по большому счету, если совсем просто, это калий, микроэлементы, кальций, который им нужен. Именно это мы можем дать гидропонику. Земля этого дать не может.
6: Но при этом у гидропоники же тоже наверняка есть какие-то недостатки или вещи, которые...
5: Есть. Есть недостатки. Первое, это ее цена. Это технологичность ее использования. Это дорого. Это нужно сделать правильно. Нужен инженер. Вот для понимания, сегодня мы дали 12 польев. 12 раз поливали. Каждый час по 100 грамм на каждую капельницу. Нужен правильный агроном и нужен технологическая подготовка персонала, чтобы с этим работать. Потому что гидропоника, она не прощает ошибок. Здесь, ладно, там дождь пошел, что-то выросло или не выросло. В этом случае не может дождь пойти или не пойти. Вы по-любому должны давать, в зависимости от прихода солнечной радиации, то или иное количество полива.
6: Можно ли как-то сделать прибор, который будет автоматически поливать?
5: Понимаете? А так это происходит. Это автоматизированная система полива, которая завязана на метеостанцию. Солнце измеряется, приход солнечного излучения мгновенное и накопленное. Накопленное она измеряется в джоулях энергии. Важно понимать, что на каждые 3 джоуля прихода солнечного

0: Нет. Вкус нет, а качество да.
1: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия».
2: Когда мы говорим о высоких технологиях, то размер плантации имеет уже второстепенное значение. Из 5, может быть, 10 гектаров туннелей можно собрать столько же ягоды, сколько собираются 80-100 гектаров открытого грунта.
1: О как!
2: Соответственно, речь идет о меньших площадях, но большей урожайности и более высоком качестве. И возвращаясь к вопросу рентабельности, в последнее время, например, очень хорошо себя показывает такая культура, как черная смородина. Это техническая ягода, которая идет в основном на переработку. Россия традиционно импортирует большой объем черной смородины, но в последние 3 года был очень низкий урожай этой культуры, потому что именно на период ее цветения приходились заморозки. Причем не только в России, но и в соседних странах.
1: Это я ощутил на своем садике, огородике.
2: Вот в этом году, пожалуй, первый за 4 года сезон, когда такие заморозки к нам не пришли. И мы ждем, что в этом сезоне будет
1: завались.
2: Много смородины.
1: Да.
2: Другой вопрос, что может поменяться ее цена. Но, опять же, мы только что беседовали с нашими коллегами из Европы, и там как раз урожай смородины, скорее всего, будет не самым лучшим из-за вот той вот волны жары, которая накрыла европейских производителей.
1: Но она будет слаще.
2: На днях. Если ее смогут собрать, там ягоды буквально запекались на кустах, или даже кусты от стресса, вот от этой самой жары, просто сбрасывали свои ягодки. И, соответственно, собрать урожай ранних сортов, скорее всего, европейским производителям не удастся. А до России, до большей части наших смородиновых насаждений, вот эта волна жары не дошла. Можем надеяться, что у нас, если сейчас вот все пойдет хорошо в ближайшие пару недель, сбор урожая будет отличным.
1: А не имеет ли смысла дать несколько советов нашим огородникам? Ведь это такой немаленький сегмент в производстве ягод, да? Ну, конечно, на гидропонику они, наверное, не потянут, а вот на высокие грядки, наверное, да.
2: Высокие грядки в наших условиях, в условиях Подмосковья, например, они имеют двоякое влияние. Да, так проще выращивать, так проще собирать, растения не замокают, но, с другой стороны, растения на высоких грядках могут не перезимовать, потому что высокие гряды промерзают. Как правило, все-таки в условиях средней полосы России не рекомендуют делать гряды выше 20, ну, в крайнем случае, 30 сантиметров. Поэтому вот здесь не все подходит для дачного использования.
1: Тонкий момент, не знал.
3: Взгляд изнутри.
4: Ягоды на даче. Для кого-то лишняя головная боль, отвлекающая от шашлыка и купания. Для кого-то обязательный атрибут садового участка, неважно, в 6 или в 26 соток. Антагонистов роднит одно. Абсолютное большинство приезжают на дачу наездами время от времени. Именно с этой отправной точки и начался бы разговор с профессиональным садоводом Ольгой Вороновой.
5: Многие дачники, не специалисты, опасаются, что вот что-то такое вкусное посадишь, нужно возиться сильно, да? Что, по-вашему, вот для человека, который вынужден приезжать, может быть, раз в неделю на дачу, не живет, как вы, постоянно, который вот неделю побыл, приехал через неделю, все повяло, засохло, да? А неделю, ну, невозможно вырваться туда. Какие вы рекомендуете ягоды, чтобы все-таки можно было что-то покушать? Или таких нет, надо жить?
6: А нет, почему же есть? Вот все многолетние ягодные культуры, смородина, крыжовник, та же клубника, земляника, земклуника, они все многолетние. А любая многолетняя культура, она существует благодаря микоризе. Микоризы – это сообщество почвенных грибов, которые именно в симбиозе действуют и как перчатка надеваются на корни этих растений. И они могут и питание, и воду этому растению принести за 30 метров. Найти и достать из большой глубины воду. Поэтому, если садовод уедет, ничего страшного. Микоиза, она всегда бывает. Если только этот участок не посыпали минеральными удобрениями поминутно, что называется, тогда она засыпает и превращается в споры. Если же посыпали, надо тогда купить коммерческую микоризу, которую выводят искусственно, и внести под данные культуры. Вот и все.
5: И что это тогда даст? Там такой способ?
6: Не нужно поливать? Нет, можно, но редко. Ничего не случится, если долгое время не польёт. То есть микоиза все обеспечивает. И вот эти культуры, смородина, крыжовник, клубника и же с ней, они, как правило, дают хороший урожай.
5: Земляника, клубника, мы уже слышали, говорили много раз, что это путаница названия, еще земклубника, да? А какая?

0: Из этих вот трех, может быть, ягод вам кажется наиболее интересной для садоводов?
1: Если мы говорим о клубнике, то тут вкус очень зависит от сорта. Есть так называемые сладкие сорта, и крупные ягоды дают. Но на конкретной почве, на конкретном участке, оно может себя, как любой сорт, не проявить. То есть надо попробовать разные сорта и посмотреть, кто проявит. Потому что сладких сортов и крупных достаточно много.
0: Ну какие? Давайте какие-то назовем, может, пару-тройку.
1: Ну, гигантелла макси, например. Вот, она у кого-то может быть не очень сладкая, а у кого-то сладкая. Какая почва сложится, это нужно самому испытывать. Очень хороший сорт зинга-зингана. Вот это у большинства сладкое будет. Хоть там говорят, вот старый сорт, на самом деле прекрасный сорт, и я его выращиваю. Просто что она, конечно, склонна к плесени, вот этим всем грибковым, ну а что делать? По-любому эта клубника нестойкая, хоть какая, но есть просто жесткие, которые долго хранятся, и потом они идут в рестораны, везде, но, как правило, вот такие генетически кислые будут, когда очень жесткие. Ну, вот так получилось.
0: Ну, их по дворе они, наверное, делают, под джемы.
1: Ну, да, и, может, там подают каким-то блюдом, возможно, мясным.
0: А но... это вот как раз такая мягкая сладкая, да?
1: Да, мягкая сладкая, фестивальная, как тоже не говорят, вот старый сорт, прекрасная. Прекрасная совершенно клубника и очень быстро созревает. Но вот я хочу сказать, удачным решением, особенно для ленивого садовода, является все-таки земклуника. Это что такое? Гибрид земляники и клубники. Она помельче, чем клубника, но она всегда сладкая. Вот у нее кислой просто не бывает, а бывает даже вот и приторная. А запах у нее, у клубники есть запах, но не совсем такой густой, как у лесной земляники. А вот у земклуники всегда сильнейший запах, как вот у лесной. У меня две грядки, и что интересно, их можно даже не укрывать. И эта земклуника, по-моему, ей не страшно ничего. Обычно у клубнику все-таки надо хотя бы положить тряпочку, вот эту лутросилу и что-то на зиму, мало ли что. Земклуника, она, по-моему, как сорняк, вот куда-то убежит там и растет, и даже и хоть какой мороз. То есть вот эта культура, мне кажется, особенно для начинающих, очень-очень.
2: Ирина, а что сегодня представляет из себя промышленный сад? Это шпалеры, противоградовая сетка, полив, обработки?
3: Это будет зависеть от культуры, потому что не для всякой ягоды нужны шпалеры. Например, той же самой земляники, садовой клубники, они не нужны. А в случае с, например, голубикой или малиной становятся почти необходимостью. Я бы, наверное, сказала, что сердце каждой ягодной плантации современной – это узел полива и фертигация. То есть сейчас невозможно представить себе современный ягодник без капельного полива. И, как правило, это еще и внесение удобрений через воду, через систему полива с точным расчетом того, что будет подаваться тем или иным ягодным культурам. Здесь, кстати, важно...
2: То есть здесь уже ложечкой под каждый кустик не положишь, да?
3: Если мы хотим хороший урожай и высокое качество, то, увы, так уже не сработает. Многие ягодные кустарники сейчас накрывают сетками, причем не только от града, но еще и от птиц. В последнее время меняется климат, очень много птиц оказывается у нас на ягодных плантациях, причем по нашим наблюдениям, по наблюдениям производителей, эти птицы почему-то очень любят темные ягоды, синие, черные, и как раз страдает голубика, жимолость, черная смородина. Соответственно, приходится закрывать эти насаждения с тем, чтобы их защитить не только от погодных условий, но и вот от таких природных факторов.
4: Свое дело.
0: Этим летом жители Москвы и Подмосковья вконец запутались с ценами на садовую землянику. Она то росла, то падала, и на разных прилавках одного и того же рынка могла стоить от 350 до 600 рублей. Что влияет на цену? Чтобы ответить на этот вопрос, я отправился в Коломну, где уже несколько лет весьма успешно разводит ягоду крестьянское фермерское хозяйство «Сады Коломны». Вот что рассказал мне глава ягодной фермы Владимир Булгаков.
5: Ягода сама, она нежная, а когда она натуральная, без всяких пестицидов там, и стимуляторов, она еще нежнее. Да? Мы выращиваем натуральную ягоду и кормим растения основными там, биологическими, да, и основной химический состав – это азот, фосфор, калий. Все остальное мы исключили. Соответственно, если мы берем нашу карту питания и карту обработок, в ней нету тех химикатов, которые вредны, либо у которых есть большой срок ожидания. Они повышают лёжкость, они убирают гнили, грибковые заболевания. Конечно, профилактически до того, как была ягода, это все в минимальных дозах делается, без этого нельзя. А когда уже висела ягода и она спела, я категорически против. Соответственно, мы это не обрабатывали. Мы в дождь ходили с дождевиками, там, с зонтами и смотрели, как ягода портится прямо на кустах. То есть она еще не спела, и она уже появлялась с гнильцой. И мы пришли к такому решению. Это ягодные туннели, отдельно стоящие. Для них тоже нужны датчики влажности, температуры, все. То есть в каждой теплице должен быть свой микроклимат.
0: Но эти туннели у вас все-таки грунтовые. Я знаю, что есть туннели, которые стоят над грунтом. Да, это другая технология. У вас туннель — это, в смысле, защищенный грунт, но грунт.
5: Совершенно верно, да. В любом хозяйстве нашей страны или там в мире вы возьмете ягоду суперпрофессионалов, которые будут максимально стараться вырастить самую там экологичную, вкусную, сочную ягоду на лотках, да, система выращивания, тейблтоп называется. Кто-то там гидропоника называет, ну, все по-разному.
0: Не в земле, которая.
5: Да, которая не в земле, в защищенном грунте, она будет очень сильно отличаться от ягоды, которая что с открытого грунта, что с закрытого грунта.
0: Но вот эта система на вид выглядит как огромный парник. Он блокирует, видимо, осадки и спасет клубнику, землянику от такого дождя. При этом будет, видимо, оставаться продухи для того, чтобы ветер обдувал все это дело, да? А полив тогда как?
5: Капельное орошение, все заводится. Все, вот сейчас вы видите, вот идут провода, сейчас будут устанавливать клапана, соответственно, гидранты, трубы все прокладываются, магистрали, делаются выводы и натягиваются бугры, то есть мульчирующей пленкой, и там же будет под ней лежать капельная трубка.
0: Но я понимаю так, что это все-таки мероприятие затратное, да, и это, ну, скажем так, вынужденные меры для того, чтобы избежать вот этого того, что это у нас сейчас справа, когда поливает дождь ничем не закрытую, не защищенную клубнику.
5: Совершенно верно, да. Мы избегаем такие факторы, как дождь, сильный ветер, даже туманы и птицы. Ну да, они там съедают гусениц, всяких мошек, мушек, но и клубнику они в том числе любят не меньше. И чтобы птицы не залетали, чтобы не заходили тут фазаны всякие, куропатки, это просто сетка с торцов натягивает, ну, закрывается проход и все.
0: А вот скажите, пожалуйста, качество чисто вкусовые клубники, которые вот совсем в открытом грунте, которые вот в таком парнике, но не на лотке, она отличается?
5: Скажем, если взять шкалу 100%, ну, 5-7% будет разница, и все.
0: То есть, по сути, это та же грунтовая клубника?
5: Совершенно верно.
0: Здесь, да?
5: Да,
0: то есть,
5: да.
0: Просто более защищенная, но она будет, наверное, чуть дороже, потому что я так догадываюсь, что затраты на эту штуку все-таки заметные.
5: Нет, здесь не из-за затрат будет цена дороже. Нам же диктуют условия и рынок. Я езжу в местные рынки, ежедневно объезжаю. Я объезжаю, ну, естественно, как и все, в торговые сети мы заходим, пробуем ягоду. Я сопоставляю наше качество, наш товарный вид, и отсюда мы делаем свою цену. Конечно, экономическая модель в цену тоже закладывается. Но теплицы нам позволяют попадать вне сезон, да, когда ягоды меньше со всех регионов. То есть это более ранняя ягода, это в течение всего лета, и это осенью. Сезон мы, конечно, продлеваем.
0: И за этот счет можно ожидать, что отпускная цена будет не выше той, которая вот с открытого грунта, совсем с открытого грунта.
5: Если на рынке есть предложение по ягоде, цена у нас будет соответствовать открытому грунту.
2: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». И все-таки это прибыльный бизнес?
3: Это достаточно прибыльный бизнес, но это не вот такое Эльдорадо, о котором часто говорят, да, вот купите у нас посадочные материалы, какой-нибудь там суперудобрение.
2: И озолотитесь, да?
3: Да, и на следующий год вы одобьете все свои затраты и получите 100% прибыли. К сожалению, так это не работает. Я опрашивала очень многие ягодные хозяйства. Как правило, вернуть инвестиции, вернуть вложения удается примерно на 5-й, иногда 8-й год с момента входа в эту отрасль.
2: В ягодно-плодовую отрасль постепенно переходят сейчас многие фермеры, которые понимают, что в производстве пшеницы или молока теперь особых прибылей не получить. Вот и начинают искать новые способы заработка. Тут бы их поддержать как раз консультациями, субсидиями. Ведь в нашей северной стране без свежих витаминов просто никак. Об этом на крестьянской заставе говорила Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
4: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
7: Здравствуйте.
6: Ну, давайте поговорим. Вопросов много, тема гигантская, потому что Вселенная бесконечна. Но, впрочем, и тот космос, до которого ученые сегодня могут дотянуться своими приборами, тоже ведь гигантский. Понятно, что хотелось бы изучать все, но это невозможно, к сожалению. На все денег не хватит. Какие сегодня приоритеты в космической науке? На чем сконцентрирование внимания ученых и конструкторов вашего института, Института космических исследований?
7: Ну, на самом деле, действительно, космос бесконечен, и количество объектов, за которыми хотелось бы наблюдать, тоже бесконечно. Причем это количество объектов, оно растет по мере нашего знания, продвижения нашего познания, и пока, когда мы что-то новое открываем, мы сразу видим за этим горизонт каких-то следующих открытий, и когда создаем новый прибор, тоже понимаем, что он открывает перед нами двери в совершенно новый мир. Я приведу, может быть, неожиданный пример, который буквально произошел вот на последней неделе. Был запущен новый, мы говорим, обзорный телескоп наземный. Это телескоп, который недолго смотрит на одну какую-то звезду, пытаясь увидеть там планету, а он за ночь должен обозреть все небо. И потом компьютер проверяет совпадение со снимками предыдущей ночи и отмечает флажком, условно говоря, что изменилось на небе. И этот телескоп выдает, как мы говорим, астрономическую телеграмму, предупреждение всем астрономам, чтобы в этой точке что-то произошло. Вот в первую ночь этот телескоп выдал 400 тысяч телеграмм. При выходе на полную мощность, так сказать, в эксплуатацию уже, когда он будет сдан, он будет генерить оценочно 10 миллионов телеграмм. Понятно, что это все движущиеся объекты, астероиды, которые не было известно, какие-то вспышки звезд в дальних галактиках. Не все эти события одинаково интересны, но вот дальше наша задача будет вычленить среди этих сообщений и сообщений других телескопов. Это же не единственный телескоп. Какие-то интересные события, и начать их исследовать. Если мы говорим о приоритетах, то...
6: А вот, кстати, простите, да. А вот эти данные, вот эти телеграммы космические, их получают астрономы всего мира?
7: Ну, они, в общем, доступны.
6: Они
7: да.
6: доступны для любой страны,
7: да.
6: для ученых любой страны. Ну, в общем, 400 тысяч миллионов, это же познание же бесконечно.
7: Да, да.
6: Вы никогда не останетесь без работы.
7: Да, не останемся, да, нет. И здесь, конечно, нужны приоритеты, и мы обычно выделяем приоритеты по направлениям. Если мы говорим о дальнем космосе, то это, конечно, граница нашего познания, она ушла настолько далеко, что мы даже не можем себе представить. Если там 100 лет назад граница наших познаний физики была, условно говоря, на лабораторном столе, можно было поставить эксперимент и получить Нобелевскую премию, то сейчас вот это непросто. Надо либо коллайдер построить, либо в космос пойти, потому что вот те энергии, которые мы с трудом добились, например, в Большом адронном коллайдере, энергии разгона частиц для получения каких-то новых знаний о физике элементарных частиц, для космоса это, в общем, такое нечто среднее. И если мы смотрим за дальними объектами, за сверхновыми, за какими-то объектами, которые близки к моменту Большого взрыва, то есть происхождения Вселенной, мы стараемся увидеть там, как мы говорим, новую физику. И рано или поздно это новая физика, новые физические законы, новые принципы там, формирования энергии, ее преобразования пригодятся нам и в земной жизни, так как мы сейчас в смартфонах, например, пользуемся технологиями, на самом деле, открытыми 100 лет назад. Это квантовая физика. Когда мы говорим о связи со спутниками, это теория относительности, это тоже открытие столетней давности. И вот сейчас 100 лет прошло, и общество получает с тех открытий дивиденды в рамках... Ну, понятно, что сейчас вот без электроники мы бы шагу не сделали. Поэтому совершенно ясно, что исследование астрофизики, астрономии — это такая дверь в будущее человечества через несколько десятков лет.
6: То есть дальний космос — это Какие объекты?
7: Это сверхновые
6: нейтронные звезды,
7: да? черные дыры. Ну, обычно это объекты, которые совершенно радикально отличаются по свойствам от того, что мы можем произвести в лаборатории. Там та же галактика, если она на какую-то дальнюю галактику смотрим, там кроме звезд есть и как то, что мы называем темной материей, и анализируя распределение звезд на небе, в этой галактике, мы можем получить какую-то информацию о темной материи. То есть это все наблюдения, они как бы сшиваются между собой, но мы, конечно, целимся на какие-то новые открытия принципиально новой физики. Если мы говорим о ближнем космосе, то, конечно, огромное количество тем, но вот можно выделить две. Первое — это поиск жизни, инопланетной жизни. В Солнечной системе мы ищем, конечно, просто сюжеты, связанные с какой-то микробной жизнью. Понятно, что зеленых человечков на Марсе нет и на Венере, но вот вопросы, есть ли такая примитивная микробная жизнь на Марсе или, например, в облачном слое Венеры, где вовсе уже не так жарко, как на поверхности. Это очень интересный вопрос, и если вот через несколько лет Китай обещает вернуть грунт с Марса, а если там что-то будет обнаружено...
6: Уверена, будет.
7: Ну, посмотрим, да, но там есть мнение такое, что там, скорее всего, жизнь завезет Земли.
6: А есть и обратная точка зрения.
7: Да, нет, но там есть такое...
6: Что к нам из Марса.
7: Нет, есть такое соображение, что, к сожалению, первые аппараты, которые садились на Марс, там, 30-40 лет назад, они были не очень хорошо очищены от земных микробов, и что-то могло занестись.
6: А вот это космическое жесткое излучение не убило.
7: Ну, оно, микроб там...
6: Но они живучие.
7: Они живучие, да. Ясно, что вот любая жизнь, которая произошла вне Земли, она будет иметь молекулярную структуру, и вот в принципе, организация совершенно отличная от земной, потому что земная жизнь развивалась по очень сложной траектории. Были периоды, когда практически полностью вся жизнь на Земле уничтожалась, за исключением очень малой доли. И что вот, как мы говорим, через это бутылочное горлышко прошло, это чистая случайность. Поэтому тот наш геном, вот наш, эволюция этого генома, это цепочка случайностей. На Марсе, на Венере это другая цепочка случайностей. И что получилось в конце...
6: Значит, мы не знаем, что мы ищем.
7: Мы ищем сложные молекулярные соединения, которые имеют возможность размножаться, признаки жизни. Она может воспроизводить себя и эволюционировать. Поэтому вот я совершенно уверен, что если такая вот жизнь, хотя бы элементарная на уровне вирусов, будет найдена где-то за пределами, то это революция в биохимии, потому что мы поймем альтернативные сценарии, как вообще вот все это может быть устроено, и что-то полезное с этого поиметь, хотя, конечно, и опасности тоже есть.
6: Потому что мы сможем создать новую жизнь.
7: Да, мы сможем понять, получить больше возможностей в генерации чего-то уже искусственного, но что может пригодиться людям там, для лечения каких-то болезней, там, для еще чего-то. Еще одна интересная тема, связанная с открытием экзопланет, то есть планет у других звезд. Мы нашли там за последние несколько лет уже тысячи планет, известных у других звезд, и возникает вопрос, каковы особенности эволюции Земли на фоне этих других планет, что вот на Земле есть жизнь, а на тех планетах, скорее всего, нет. И вот мы получили в руки огромный такой экспериментальный инструмент, мощное понимание, не только там, как там на Альфа Центавре, да, вот планеты себя ведут, наверное, это не очень сейчас актуально, но мы через изучение планет других звезд, планет Солнечной системы, особенности их климата, эволюции, лучше начинаем понимать, как эволюционирует Земля. И это дает нам большую уверенность, что мы тут не напортачим что-то с точки зрения, так сказать, влияния цивилизации на климат, чтобы...
6: Судя по тому, что происходит, да. В этом уверенности нет.
7: Нет, но здесь есть факторы как объективные, так и субъективные. Вот наука все, что может, это, так сказать, помочь с объективными факторами. И вот здесь такая вот наблюдение дальних планет, они очень помогают лучше понимать, насколько вообще прочна вот эта линия Земли, развитие Земли как планеты. Потому что мы знаем, миллиарды лет как назад Земля жила, и она жила совершенно в других условиях, и по солнечному излучению. Но, тем не менее, вот жизнь на Земле сохранялась. Вот этот сюжет стабильности земной жизни и земной климатической системы, он такой очень даже философский характер имеет. Вот. Ну и еще одна тема, это, конечно, то, что связано с околоземными опасностями, это солнечные вспышки, астероиды. Мы должны за этим следить, понимать, откуда эти опасности происходят, как их предсказать, как их парировать. Это тоже вот значимая часть околоземных исследований. Ну и плюс, конечно, исследования Земли из космоса. Здесь уже всем понятно, что без этого никуда. Мы следим и за урожаями, и за льдами, и за наводнениями, и за газами в атмосфере, из космоса, и без этих данных, и прогноз погоды невозможен, и урожай предсказывают из космоса, и лесными пожарами следят из космоса. Это тоже очень важная часть науки, которым в том числе и мы занимаемся.
6: Антон Алексеевич, огромное спасибо, потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской Академии наук.
4: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Сопрано на высоте.
3: Никак не удавалось найти волшебство в последней колыбельной Марии. И маэстро Ростропович, он говорил: «А ты помнишь, как я тебя прям как на облачке понес в колыбельной Марии?» И это действительно подушка безопасности такая.
4: Оперная певица Ольга Гурякова в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
9: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
14: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Мы продолжаем разрабатывать категории, инструменты нашей русской экспедиции, без которых ее дальнейшее движение в пространстве было бы затруднено. В прошлых программах мы ввели такие понятия, как осевое время места, большой стиль места, гений места. Сегодня стоит продолжить тему гения места в одном аспекте. «Гений и злодейство – две вещи несовместные», – говорит Моцарт у Пушкина. Но гений места может быть злодеем. Можно назвать его антигением, черным гением, но, несомненно, и, может, к сожалению, подобный антигений способен выступать лицом места, лицом пространства. Мы говорили в прошлый раз, что гений места – это именно и прежде всего лицо, или, если угодно, лицо и тело пространства, это его олицетворение, это всегда некто. Это может быть лик святого, это может быть лицо человека, это может быть даже личина или морда животного, как римская волчица или собачка Муму в Москве. Все это верно и для антигения, для злого гения места. Это всегда некто. Совсем просто говоря, это человек, имя которого первым откликается на имя места. Тема эта важна еще и потому, что современная монументалистика плохо различает гениев места и их злых гениев. Развлечение это чрезвычайно важно. Самый острый и современный пример – это Александрова Слобода, где появился памятник Ивану Грозному. Русская консервативная традиция, имперская традиция, государственная традиция, сформулированная Карамзиным, принятая правящим домом, отображенная через умолчание в памятнике тысячелетия России, никогда не возносила Грозного на пьедестал. То есть еще лет 100-150 назад такой памятник в Александровой Слободе был бы невозможен. Александрову Слободу как архитектурный ансамбль основал и строил прежде всего Василий III, отец Ивана Грозного. А Иван Грозный, конечно, продолжал. Василий III был бы гений места Александровой Слободы в отсутствие там Ивана IV. Если бы, например, Иван IV не заинтересовался Александровой Слободой как одной из своих многочисленных резиденций, история эта была бы проще. Но, сделав Слободу опричной резиденцией, более того, опричной столицей, то есть столицей другой половины государства, разорванного пополам на опричную земщину, Иван установил здесь новую ось времени. Об осевых временах места мы говорили три программы назад. Безусловно, время получило здесь новую ось или новый завод, В этом смысле гений места может быть заводчиком времени. И вот Иван Грозный заново заводит время в Александровой слободе следом за своим отцом. Он здесь и владетель, и оформитель, и управитель времени. Здешний музей, в сущности, посвящен ему, хотя самого посвящения нет в названии. Но ни сами музеи, ни экскурсии, ни конференции, ни ряженые во дворе, ни кино о таком персонаже не являются отданием чести. И вот это очень важно. Меньше всего является отданием чести архитектуры. Когда мы изучаем архитектуру Ивана Грозного, например, архитектуру Александровской слободы, мы вовсе не отдаем чести Ивану Грозному. Когда мы посвящаем ему научную конференцию, мы вовсе не отдаем ему чести. Но когда мы устанавливаем монумент, мы отдаем ему честь. Здесь нам поможет Владимир Иванович Даль с его точнейшим отношением к словам. Он говорит, что памятник в значении монумент есть произведение ваяния или зодчества в честь и в память события или лица. Смотрите, он ставит «или» между ваянием и зодчеством и ставит «и» между честью и памятью, то есть обязательно в честь. Даль предельно точно употребляет слова. Монумент Ивана Грозного в Александровской слободе оказался таким отданием чести антигению. Между тем, монументалистика является именно воплощением, выражением, обнаружением гения места. Если гений места – это лицо и тело пространства, то монумент ему является воплощением, проявлением этого лица и этого тела. Возьмем другой пример. Лжедмитрий II, несомненно, злой гений Калуги. Калуга приняла его как своего царя. Когда он бежал из Тушинского лагеря под Москвой, сейчас это место в черте Москвы, откуда он осаждал Москву, пришел в Калугу, туда же пришла Марина. Он поначалу опасался войти в город, стал в Лаврентьевом монастыре, который сейчас вошел в городскую черту. Но город целым шествием вышел ему навстречу и вел его в крепость. И он жил в воеводском доме. Он был убит своим соратником в лесу за речкой Яченкой на окраине, в предместье города. Город принес его тело в Кремлевский собор и торжественно похоронил. Этой могилы нет и не могло бы быть иначе. Потому что второй самозванец – это, конечно, антигений города. И потому Калуге так важен Циолковский, потому Калуге так дорог оформитель этого классицистического города в XVIII веке, его наместник генерал Кречетников или архитектор этого наместника Петр Романович Никитин, создатели образа Калуги. Но, скажем, в городе есть палаты XVII века, принадлежавшие купцам Коробовым, о которых уже в XIX веке возникло предание как о палатах Марины Мнишек. И вот здесь мы возвращаемся к тому, о чем я говорил на примере Александровой слободы. Архитектура не отдает чести. Миф о персонаже, даже темном, даже отрицательном, не является отданием чести такому персонажу. Поэтому присвоить палатам XVII века, в которых она никогда не могла жить, имя Марина Мнишек – это нормально. Но никакого монумента Марине Мнишек или Лжедмитрию II город не может и не должен себе позволить. Возвращусь к эпиграфу из Пушкина. «Гений и злодейство – две вещи несовместные, но гений места и злодейство оказываются совместимы». Я привел только два примера, когда мы явно можем выделить такого темного гения в истории города. Таких примеров в действительности гораздо больше. Их можно найти едва ли не повсюду. Нижний Дон и Волга не отстают от Разина. Волга, Яик и Кама не отстают от Пугачева. Повсюду на земле, то есть Казанская, Астраханская и Ногайская орды, Емелька и Листенька закапывают клады, оглядывают местность со скалы или с колокольни, ночуют вот в этой избе. Но главное не ставить монументов. А есть и такие исключения из правил. Для всех подобных мест нужны, конечно, приемы высветления. Александрова слобода, опричная столица, сделалась монастырем еще в 17 столетии, и монастырем ее сделал царь Алексей Михайлович. Это и есть такой прием высветления, как и почитание Циолковского или других подлинных гениев в истории Калуги. Подобно тому, как из Оренбурга и Оренбуржья вытесняют Пугачева гений Пушкина, он сам, его Гринёв и Маша. если мы поставим в Оренбурге памятник Пугачеву, мы совершим глубокую метафизическую ошибку. А если мы поставим в Оренбурге памятник Гринёву и Маше, мы создадим гений места и центр свадебных торжеств. Антигений может быть вымышленной фигурой. Это может быть литературный злодей. Например, антигений Пятигорска, Кисловодска, Печорин. Но поставить ему памятник было бы совершенно немыслимо. Все-таки гением этих мест должен быть и является сам автор Михаил Ильич Лермонтов. В окрестностях Кисловодска есть дуэльная скала, но это не место дуэли Лермонтова. Место дуэли Лермонтова отмечено отдельно, и оно не является выразительным. Дуэльная скала – это скала Печорина и Грушницкого, но называется она Лермонтовской. Именно потому, что почитание антигения места, даже если это вымышленный человек, является ошибкой. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
4: «Русская экспедиция» с Рустамом Рахматуллиным. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
15: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
4: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Как генетики помогают систематикам?
16: Нельзя оценивать, например, только экологию или только генетику для того, чтобы принимать какие-то решения, как систематические, таксономические, так и вытекающие из них, хотим ли мы это хранить.
4: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Кургана. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
17: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
4: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
18: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
17: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
4: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Спрос на литературу об искусственном интеллекте в России продолжает бурно расти. Далее подробно. Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Подтвердив это, Хуснуллин сообщил, что ипотека под 6% пользуется спросом среди россиян и население гарантированно осуществляет выплаты.
2: Она строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Ну, это самый надежный инструмент, да? Там, да. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.
2: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
1: Владимир Путин отметил, что инвестиции в жилье со стороны граждан составляют 15-16 триллионов рублей в год. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Вместо уволенного с поста министра обороны Украины Федорова, близкого к западным кураторам, а значит опасного для самого Зеленского, исполнять обязанности главы военного ведомства, глава киевского режима поручил директору СБУ Евгению Хмаре, террористу, лично планировавшему дальние удары по территории России. Примечательно, что этому предшествовала встреча с британским премьером Стармером на фоне уличных протестов. С подробностями Евгений Решетнев.
4: Скорость реализации майданных технологий на Украине вышла на какой-то новый уровень. Только в 9 вечера накануне стала распространяться первая, еще не подтвержденная официальная информация о том, что Зеленский уволил министра обороны, а уже через полчаса в Киеве и других городах собрались толпы с картонками. И теперь эти якобы стихийные митинги растут.
5: Я буду выходить всегда, как только власть будет превышать свои полномочия.
6: Я вышел, потому что заменили эффективного министра.
4: Нардеп Безуглый на этих подготовленных и оплаченных протестах требовала в отставку вместо Федорова отправить главкома Сырского. При этом из-за спины ее выглядывали красноречивые свидетельства ее собственного антирейтинга.
5: Мы сейчас готовы уволить Федорова, а не Сырского. Выбрать прошлое, а не будущее.
4: Запал ее выступления полностью совпадает с тем, что публикуется на страницах западных изданий. Министр обороны Федоров в них описывается как молодой, энергичный, новатор. Сырский удостаивается определения «советский», а это в либеральных кругах Запада и Украины оскорбление хуже некуда. Вот CNN объясняет, чем грозит Зеленскому несогласованная кадровая политика.
6: Высокопоставленный европейский чиновник в Киеве заявил CNN, что решение об отстранении Федорова стало несколько шокирующим и предположил, что оно может иметь далеко идущие последствия для отношений Украины с ключевыми союзниками, которые видят в Федорове человека, приверженного борьбе с коррупцией как в армии, так и в правительстве в целом.
4: Федоров, закупавший в Европе крупными партиями сотни тысяч БПЛА, без откатов там наверняка не обошлось, очень дорог западным спонсорам. Немецкая пресса вообще пишет, что шустрого 35-летнего чиновника прочили на замену по износившемуся Зеленскому.
6: Федоров долгое время считался фаворитом Зеленского, однако в последнее время появились слухи о его собственных политических амбициях на пост президента.
4: Ровно год исполнился тому первому картонному Майдану, когда глава режима решил отобрать полномочия у НАБУ и САП, и сотни тысяч украинцев, внезапно осознав, что они без этих органов жить не могут, вышли требовать отставки Зеленского.
6: В июле прошлого года, когда вспыхнули масштабные уличные протесты против закона, который ограничил бы независимость антикоррупционных органов, Зеленский быстро изменил свою позицию.
7: Чему в списке вашего уряду нема Федорова?
6: Почему в списке вашего правительства нет Федорова? Почему вы не отстояли министра обороны? Это позволило бы избежать картонных майданов.
7: Чего вы боитесь?
6: Чего вы боитесь?
4: На совместной пресс-конференции с как бы случайно прикатившим в Киев британским премьером Стармером Зеленский объяснял свое решение заменить фаворита Запада Федорова на полностью лояльного себе действующего главу МВД Клименко.
8: Что стосуется Клименко?
6: Он рассматривается как одна из кандидатур. Устранение позорных моментов гусификации – это может быть его сильной стороной.
4: Но Клименко вскоре публично отказался от должности. Зато согласился бывший глава СБУ Хмара. В России он обвиняется по статьям о терроризме и диверсиях, в числе которых так называемая операция «Паутина». В ходе кадровой чехарды на поверхность выплыл давний конфликт Федорова и главкома ВСУ Сырского. Сырский в какой-то момент поставил Зеленского перед выбором, или я, или этот доморощенный Стив Джобс. Бывший глава Министерства цифровой трансформации Украины Федоров сегодня как раз и ответил презентации в духе американского основателя IT-компании, расхаживая по сцене, выдал общественности всю подноготную конфликта.
6: Но мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, они начали блокироваться. Сырский не готов в глаза открыто говорить о проблемах. Он готов ходить на встречи, плести интриги.
4: Вслед за Федоровым, но уже по собственному желанию, заявление об отставке написал замкомандующего ВВС Елизаров, вступился за уволенного министра и командующий объединенными силами ВСУ Дропатый. Сырский отреагировал сетевым троллингом.
6: Спасибо Михаилу Федорову за работу в должности министра обороны Украины.
4: Зеленский и Сырский, как видно, неплохо сработались. Главком не спорит, как его предшественник, амбициозный, залужный и не жалеет пушечного мяса. Прозвище «Генерал 200» и «Бахмутский мясник» к Сырскому прилипли не зря.
1: Спрос на литературу об искусственном интеллекте в России продолжает бурно расти. За первое полугодие продажи увеличились на 293% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают издатели. Однако издательства признают, что технологии развиваются так стремительно, что многие книги устаревают еще на этапе подготовки к печати. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 5 российских спортсменов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Тем временем Александра Трусова и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира с 12 по 16 августа во Франкфурте на Майне. В индивидуальной программе выступят Ильтерякова, Борисова и Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Новости футбола. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан – нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. «Зенит» сыграет товарищеские матчи с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхай Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о том, что московскому клубу требуется усиление в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информацию со дня на день о том, как продвигаются переговоры. Надеюсь, в ближайшее время трансферы будут на вход, отметил Игдисамов. Теннис. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сейный Рублев победил итальянца Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в пятницу, 17 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Красноярске плюс 23, плюс 25, облачно, пройдет дождь. В Калининграде плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
8: Трогай!
10: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
11: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
11: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
12: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
13: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
14: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
16: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
15: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, пишите ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, «Радио Россия», она там называется. В последнем сообщении идет прямая трансляция, ее тоже можно прокомментировать. Кроме того, там много интересных новостей, вырезок из эфира, самые интересные высказывания наших гостей. Это все тоже можно комментировать, все сюда нам приходит в студию, все видим, все читаем, ваши мнения, заметки, все, что вы думаете о том, что происходит. Ну и напомню про наше приложение в Рустор и Google Play. Google Play пока доступно, в отличие от приложений, которые сегодня оттуда были удалены.
5: Да.
17: ВКонтакте и все вот эти вот сообщения, связанные с ВКонтакте, приложение. Радио России пока что скачать можно. Воспользуйтесь этой возможностью. Там, в этом приложении, в нашем, все есть под рукой, все очень удобно. И возможность отправить сообщение, и посмотреть прямую трансляцию. И что, например, еще можно? Архив, например, можно заглянуть туда, если что-то пропустили. Ну, а самые свежие и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
5: Сегодня очень много информации, что немаловажно в деталях, было предоставлено Минобороны. Да, вооруженные силы России нанесли групповые удары по целям в Киеве, в Одесской области. Были поражены предприятия военной промышленности. И есть уточнение. Вот помните, мы целый эфир даже посвятили как-то теме, что, к сожалению, нет подробной информации. Минобороны почему-то скромно сообщают, что поражены там объекты военной или энергетической инфраструктуры без подробностей.
8: Слава богу, теперь эти подробности появляются и дает их Минобороны. Вот что сообщается. Значит, объект логистической компании «Рапид», где собирали ударные беспилотники большой и средней дальности, а также хранили иностранные комплектующие, агрегаты для их производства. Кроме того, предприятие электронной промышленности «Киев-1», где также велась сборка и хранение ударных беспилотников. Что еще? В Одессе, в Одесской области, были поражены объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также в порту Одесса были поражены 5 резервуаров с ГСМ. Ну, тут понятно, с чем рифмуется, да? А дальше российские войска поразили сухогруз на подходе в порт. Видео можно найти, кстати, в Макс-каналах. Порт Черноморск, туда следовал этот сухогруз. Он осуществлял доставку грузов для ВСУ. И также был поражен быстроходный катер сил специальной операции ВСУ в районе острова Змеиный.
17: В общем, налицо изменения в информационной повестке Минобороны, и это, наверное, к лучшему, потому что мы теперь лучше знаем, что атакуется, да, и какой урон несет противник. Очень многие обращали внимание, в том числе и наши эксперты в эфире, о том, что раньше мы говорили только о том, что мы с вами, как подвергаемся, наши вооруженные силы и топливная инфраструктура подвергается атакам. Сейчас вот подходы изменились, и, к счастью, мы теперь имеем чуть более полную картину того, как наши вооруженные силы ведут себя со складами, с техникой, с предприятиями, которые участвуют в борьбе с нами, да. Попробуем это чуть подробнее обсудить с нашим экспертом. К нам присоединяется военный корреспондент Роман Сапаньков. Роман, приветствуем вас.
12: Людмила, Данил, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Роман. Ну, я еще вот добавлю, да, это тоже информация Министерства обороны. Предприятие «Элмис» в Киеве было сегодня поражено ночью. Специализировалось оно на выпуске сложной электронной техники и оборудования для авиационно-космической отрасли. И завод «Сатурн», который занимался разработкой и производством сверхвысокоточной электроники. Мы вот это все так подробно освещаем, потому что на самом деле рады, что мы можем наконец эту информацию получить и озвучить. Поменялось, видимо, ну не то чтобы восприятие Министерства обороны, но позиция, подход Министерства обороны к освещению их работы. Как вы это оцениваете?
12: Да, я вот тоже со своей стороны обратил внимание, что последнее, даже довольно короткое время, может быть месяц, может даже меньше, стали вот подробно писать в релизах по пунктам. И довольно большой список, и не просто там поражен завод такой-то, а именно завод, производящий то-то, то-то, такие-то элементы, что становится понятно, что выбивает именно компонентную и электронную базу для беспилотников либо систем вооружения, а вторая часть ударов – это направлено на нефтяную инфраструктуру, и вот мы видим практически каждый день картинки, как горят резервуары от Одессы до Киева, портов Одессы до Киева, и становится понятен общий замысел компании по нанесению ударов именно по выбиванию промышленного, остатков промышленного потенциала и высокоточного, причем направленного на, и с другой стороны именно на отрезание, разрушение топливной инфраструктуры.
17: Что касается ударов по Одессе, Роман, не первые сутки уже видим, что портовая инфраструктура подвержена атакам со стороны вооруженных сил России. Объясните, пожалуйста, смысл того, что мы делаем на южном рубеже, скажем так.
12: Данил, ну, насколько вот сейчас видно, это идет именно удары так же, как по складской и нефтяной инфраструктуре, а также вот там видно вторичные детонации где-то, это означает, что нашли, обнаружили склады и места хранения боевых компонентов, но и также мы видим удары по кораблям. Ну, понятно, что это зеркальный ответ на атаки наших судов в Азовском море, то, что мы наблюдали. Ну, понятно, что с нашей стороны, при нашем арсенале и, так сказать, мощности залпов, как это можно сказать, да, понятно, что урон будет кратно сильнее. То есть, ну, мы видим, как, то есть, противник пытается эскалировать постоянно ситуацию, и на юге, и там, вокруг Крыма, и в Черном море. Ну, ответы приходится нашему высшему руководству также идти на ответные меры, которые ну, сильнее и мощнее в силу того, что мы пытаемся иметь более мощные поражающие возможности.
17: А скажите, Роман, а вот смещение, скажем так, акцентов, да, на которые мы обратили внимание, оно еще вот в чем выражается. Вы помните, раньше была такая формулировка, что вот мы в ответ на какие-то действия Киева и киевского режима какие-то поражения нанесли.
8: Сейчас удар такой... возмездия, да, да. Вот так, такая фраза была.
17: Сейчас как будто бы это несколько тоже изменилось, и сейчас мы как бы понимаем, что Минобороны это вот не в каких-то крайних случаях делает, а это постоянная ежедневная работа. Вот вам так не кажется?
12: Да, это не очень хорошее замечание.

0: Другие эксперты, это спланированное на многих уровнях, начиная от космической группировки, заканчивая разведкой, аналитикой, проверкой, перепроверкой. То есть это многоэшелонированная, многоуровневая система выявления, нанесения, подтверждения ударов. То есть она не может быть эмоциональная, срочно, через час ударьте, потому что вот надо нам картинку красивую сделать. С одной стороны. С другой стороны, чем больше вот этих уровней проверки, перепроверки, выявления, тем понятно, что удары будут эффективнее. То, что вот мы с вами как раз в начале выпуска и разговаривали именно о целях нанесения. Поэтому ответом на любую эскалацию нанесения ударов по нашей территории может быть только тщательная, рутинная работа по выявлению нанесения поражения и уничтожению вот, наиболее болезненных ключевых целей, выбивание которых там, за собой складывает каскадом многие другие направления у противника, от разведки до сборки и так далее, всяких разных вооружений. И вот именно на этом сконцентрировалась наша страна и наше высшее военное политическое руководство. И понятно, что в такой ситуации там, пытаться как-то эмоционально еще раздувать, пропагандистское как-то все это дело переосмыслить, невозможно. То есть как раз наши вот сконцентрировались на том, что просто будем населению объяснять, в лице Министерства обороны, пресс-центра Министерства обороны, именно суть целей, и чтобы, и также предоставлять различные картинки подтверждения видеофиксации.
1: Угу. Роман, еще один вопрос у нас по поводу Крыма. Довольно тяжелая сейчас там ситуация сложилась и в энергетической, в основной сфере, да, и поставки топлива, и со светом там есть перебой. Скажите, пожалуйста, враг сейчас пытается изолировать Крым. Как оцениваете ситуацию и как считаете, наши вооруженные силы не способны, а, как сказать, какие меры предпринимаются? Вот так сформулирую.
0: Да, Данил, действительно ситуация в Крыму, она напряженная, именно по части топливных проблем, там, также с электросетями, с ремонтом, восстановлением после налетов. Я бы, конечно, хотел бы передать в первую очередь слова поддержки крымчанам. У меня много друзей оттуда, потому что я там очень много лет прожил и отдыхал, имеется в виду, что жил долгие месяцы, пока вот с начала кампании, и вижу, как люди не отчаиваются, как, наоборот, поддерживают друг друга, как пытаются поддерживать хорошее настроение, поэтому все будет хорошо, естественно. Но что же касается мер, противник, да, нашел уязвимые точки в логистике Крыма, в прикрытии логистики Крыма, и точечно туда, не будем этого скрывать, грамотно в какой момент времени нанес именно удары. Но ответ уже разворачивается. Это и мобильные группы, это и ПВО так называемого малого неба, это и, опять же, выявление точек запуска, ударов по операторам в точках запуска. Опять же, многоуровневая система нанесения ударов, о которой мы сегодня даже с вами говорили. То есть, поэтому, естественно, ответ будет найден, и уже найден, и он разворачивается, реализуется. И какого-то там супероружия продемонстрировано не было, против которого не будет никакого решения, что теперь все пропало. К сожалению, да, сейчас в моменте вот эти трудности, я не побоюсь этого слова, временные, может быть, они растянутся еще на какое-то время. Также как руководство Крыма, оно очень адекватно реагирует. Mm-hmm. И в целом, поэтому, к сожалению, вот сейчас мы оказались в такой точке, но я уверен, что все будет хорошо.
1: Роман, спасибо вам большое. Военный корреспондент Роман Сапаньков был с нами на связи. Я еще добавлю, что, во-первых, меры предпринимаются для того, чтобы поддержать, например, и бизнес в Крыму, и людей в Крыму, да, а сами крымчане, что они? Они собираются, широко распространилось в социальных сетях видео, когда они большой компанией собираются в кафе, например, и начинают просто петь патриотические песни.
2: Песни войны, да.
1: Да, запал есть городу. У людей, поэтому, естественно, все это история временная, и решение в скором времени будет найдено.
3: Наше время.
1: Одно из решений, кстати, да, как раз о нем сейчас поговорим. Активно сейчас разрабатываются новые отечественные образцы техники, а также защитных систем для промышленной инфраструктуры. Мы сейчас хотим поговорить, в частности, про новый танк. Я не знаю, может быть, сейчас эксперт меня поправит, может, это как-то модернизация, но, тем не менее, для нас он новый. Т-72Б3А. Отличается он от тех, что сейчас находится в зоне СВО. В первую очередь у него защита активная защита. И

0: и новый вид брони какой-то. Сейчас попытаемся обсудить, что это такое, какие еще есть образцы техники, которые более эффективны, чем на тех, которых мы начинали. Да.
1: Да, к нам присоединяется военпублицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Вот по поводу этого нового танка. Во-первых, чем он замечательный, расскажите, пожалуйста, в двух словах.
2: Давайте приточним, что действительно новый танк — это глубокая модернизация всем хорошо известных Т-72. Это наш основной боевой танк. Очень хорошо себя зарекомендовал. Минус полтора года назад, когда еще дроны не были настолько, как бы, как хозяины неба, это был, ну, пожалуй, лучший танк в мире. Потом пришлось отвести во вторую линию, потому что начался новый танк войны, в котором стал основную роль играть малое небо. Соответственно, вот сейчас подготовлена модернизация, которая, ну, максимально приспособлена к тому, чтобы танк мог противостоять, в том числе, ударам с воздуха. Потому что традиционно схема танка заключалась в том, что он имел очень мощную броню лобовую, то есть передней проекции, откуда обычно прилетало 90% средств поражения. Но с появлением дронов, естественно, в этом случае основными направлениями стали сверху, соответственно, кормовую часть. Но это все было учтено, поэтому многие элементы были усилены. Была создана уже не колхозно-мангальная история, которая на самом деле спасла тысячи жизней и сотни боевых машин. Все мы помним знаменитую судьбу князь Мангала, который такой был монстр, который достаточно долго воевал, не опасаясь дронов и пиви.
0: У Мангала мы называли понимать... решетки вокруг машины, да, ну, Мангал, танка, да, в данном случае.
1: Они, как правило, вручную сварены просто умельцами на коленках, что называется.
2: Ну, вот сейчас, как, во-первых, создают такие же решетки для техники, которые являются уже не колхозными, как их называли, а профессиональными, то есть они имеют специальные крепления для установки, они рассчитаны на определенные удары, они испытаны, и, соответственно, для техники они сейчас достаточно идут массово, особенно для новой техники. Танк в этом случае является, конечно, объектом, который в первую очередь требует защиты, потому что он, конечно, это очень мощная система, особенно артиллерийская система. Любой, кто видел, как работает танк, они понимают, что списывать танки в прошлое, как некоторые говорят, это, ну, откровенно непрофессионально. На самом деле воюет не оружие, воюет система. И если выстраивается система, в которой противник тестит малое небо или минимально способен его использовать, то возвращение техники на поле боя — это не вопрос каких-то там десятилетий. Мы видим, даже сейчас проводятся операции, мы в том числе видели даже той же самой Константиновке, мы достаточно много использовали технику, потому что мы перехватили контроль за малым небом. Поэтому здесь система многоступенчатая. То есть нужны системы ПВО, нужны системы РЭП, нужны системы активного разведки, которые выявляют противника. Соответственно, дальнобойные системы, которые уничтожают гнезда, как любят говорить у нас, дроноводов. И, соответственно, в этом случае танк, который максимально способен противостоять ударам дронов.
1: А еще, по словам самих бойцов, ну, самое страшное, что может быть, это встретиться вот так вот с танком, потому что это, помимо того, что это действительно невероятная боевая мощь, это еще и психологическое воздействие невероятной силы.
0: Спасибо, мы говорим Владиславу Шурыгину, члену Изборского клуба, военному публицисту, автору телеграм-канала «Рамзай», за интересную беседу.
3: «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
1: Продолжаем эфир. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. По этому номеру в любом мессенджере вы можете отправлять ваше мнение, соображения, высказывания, может быть, даже вопросы. Если вы вовремя их отправите, мы их успеем задать нашим экспертам.
0: Переходим к следующей теме. Сейчас поговорим о нововведениях в миграционной сфере. В общем, мы довольно часто про это говорим. Вы сами знаете, дорогие радиослушатели. И вот в очередной раз скажем. Итак, что у нас здесь нового? Во-первых, тот факт, что при достижении 18 лет дети мигрантов должны будут выехать из России к себе на родину или оформить собственный трудовой патент. Причем необходимо сделать в течение 30 дней. Это. Сами мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. До сих пор, в общем, довольно часто получалось так, что дети и жены мигрантов — это была зона ответственности социальных служб российских, на минуточку, да, которые из наших с вами налогов деньги получают. Теперь вот эту практику решено прекратить. Ну и, пожалуй, самое последнее, что, в общем, есть на миграционную тематику, это обязательство мигрантов покупать мобильные телефоны с установленным электронным профилем для контроля их местонахождения. Такую инициативу сейчас рассматривают в МВД.
1: Да, но это вот то, что касается широкого спектра специальностей мигрантов. Да, есть еще так называемые квалифицированные иностранные специалисты. К ним внимание тоже особенное. Таких специалистов у нас приветствуют. Замечательно, когда к нам приезжает главный дизайнер бывшей компании BMW. Mm-hmm. Да, это чудесно. И вот чем больше вот такого уровня специалистов к нам приедет, тем лучше. На эту тему тоже есть свое нововведение. Госдума приняла в окончательном чтении закон о передаче в МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий тех самых квалифицированных иностранных специалистов. И согласно этому закону МВД будет определять перечни этих профессий. Также эти специалисты, если они соответствуют указанным профессиям, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.
0: Обсудим сейчас все эти изменения. Порядку, да. С доктором политических наук, руководителем направления миграции Центра имени Столыпина РАН ХИКС при президенте России, руководителем отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда с нами на связи. Михаил Александрович, рады вас слышать.
1: Здравствуйте, Михаил Александрович.
2: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Данил.
1: Давайте, наверное, с чего бы начать? Глаза разбегаются. Давайте начнем все-таки, наверное, с телефонов. Вот эта инициатива, это продолжение какого вектора? Это туда же, в копилку биометрии?
2: Я думаю, что это, во-первых, в копилку цифровизации контроля за миграционными процессами, ввиду, так сказать, отсутствия визового режима и таких вот эффективных въездных фильтров, да, для основной массы иностранцев, которые приезжают из там, значит, безвизового государства постсоветского пространства. Да, но если нет виз, значит, надо каким-то образом контролировать процесс въезда и, что самое главное, процесс пребывания здесь, в России. Я думаю, что здесь определенную роль сыграла практика, вот если мы вспомним ковида, да, когда мы все устанавливали там, на телефон приложение для отслеживания геолокации. Я бы отметил здесь экспериментальный режим, который действует уже в Москве, в Московской области, вот это вот приложение Амина или Амина, как правильно, да, в рамках которого мигранты осуществляют постановку на миграционный учет, да, и должны передавать свои там с определенной периодичностью геоданные. Этот эксперимент, в общем-то, ну, на экспертном уровне достаточно удачным был признан, и, собственно, я думаю, что обязанность приобретать такие смартфоны, то есть фактически ключи, ну или телефон, не знаю, так, скорее всего, это будет какой-то смартфон, наверное, значит, где, по сути, будет зашит вот этот мигрант ID, да, о котором очень тоже много говорится в последнее время. Я думаю, что это достаточно хороший альтернативный вариант визовому режиму, который
5: будет одним из таких вот шагов с точки зрения вот и цифрового контроля, и впоследствии биометрического. Потому что иностранцы же тоже должны сдавать уже биометрию при въезде в Россию. Постепенно движемся в этом направлении, это как бы это положительный момент.
1: Люди, которые пересекают границу, граждане России, они говорят, что сдают, активно сдают, это там создает определенного рода дискомфорт при пересечении границ, ну, там же время просто, да, там. Но, тем не менее, это происходит. А вот то, о чем вы сказали про телефон, про возможность отслеживать, судя по всему, вы ответили на мой следующий вопрос. Я хотела спросить, вот хорошо, решили, что мигрант обязан содержать семью, которую он привозит с собой на определенном уровне. Кто будет отслеживать, сколько он человек привез и на каком уровне он их содержит? Как это можно отследить? Следующее. Дети, достигшие 18-летия, должны в течение 30 дней или получить патент свой на работу, или покинуть территорию России. Кто это будет отслеживать, опять же?
5: Ну, знаете, здесь такой момент, для своих родителей мы детьми будем оставаться в любом возрасте, но с точки зрения закона, да, 18 лет это уже не дети, это уже, так сказать, полноценный гражданин иностранный, вот, который не является членом семьи иностранного работника, но я здесь опять-таки начну с первопричины, я помню, я не раз ее у вас в эфирах озвучивал, а зачем трудовой мигрант, временный трудовой мигрант везет с собой в Россию свою семью.
1: Вот ну, мне кажется... Тут, мне кажется, есть два ответа. Один для официальный, да, внешний, один внутренний. Внутренний понятно, зачем, чтобы иметь возможность здесь закрепиться. Да, а внешний для посторонних ответ такой: ну как, я же переживаю, ну как они там без меня? Им там без меня плохо. Здесь они у меня на глазах.
5: Но вы знаете, вот когда работники из, Узбекистана и Таджикистана, да, сейчас говорим о массовой миграции в Россию, они же не только в России работают. Вот когда они едут на работу в Южную Корею, да, вот я знаю, там узбеков туда активно привлекают, когда они едут на работу в те же самые Эмираты, в Турцию, достаточно близкую, или там вахтовый там, значит, в рамках оргнабора, кстати говоря, там в США и ряд европейских стран, вопрос о том, чтобы туда перевести с собой семью, не стоит. Да, и эти самые иностранные работники, которые, когда говорят, что они переживают за свои семьи, как они там будут одни, вот почему-то не переживают за свои семьи, когда уезжают на работу в Великобританию, например, или в Южную Корею. А в России переживают. То есть вот я еще раз говорю, я вот убежденный на этой точке зрения буду стоять, что необходимо менять законодательство, и работа одного иностранца в России категорически не должна быть основанием для того, чтобы его члены семьи приезжали в Российскую Федерацию. Вот. Даже если по законодательству иностранец обязан за них, за всех заплатить. Но то, что ввели этот закон, что иностранец обязан там условно оплачивать там на уровне там еще одной стоимости патентов за каждого члена семьи, который здесь, ну, наверное, это неплохо, да, с точки зрения того, что раньше он этого не делал, да, и, возможно, вот этот экономический рычаг на какую-то часть иностранных работников, иностранных семей повлияет, да, и они скажут, ну, не хочу я платить, посидите дома лучше. Возможно. Но, еще раз говорю, гораздо проще, гораздо эффективнее этот вопрос решить внесением изменений 115 федерального закона о правоположении иностранных граждан, и исключение одного абзаца, да, который дает это право членам семьи иностранного работника временно пребывать на территории Российской Федерации на срок действия разрешительного документа или трудового договора, вот мы убираем этот пункт, и мы проблему членов семьи мигрантов и детей мигрантов снимаем. Да, почему это не делается? Ну, вопрос у меня риторический. Вот я надеюсь, что если нынешний состав Государственной Думы это, к сожалению, не решил, хотя, еще раз говорю, там тот же самый Михаил Матвеев несколько раз инициировал подобные предложения, еще другие депутаты, ну, может быть, в следующем созыве депутаты до этого доберутся. Это очень важно.
0: Михаил Александрович, а вы знаете, я вот сейчас сижу, слушаю вас и смотрю на меры, которые в последнее время приняты, и вспомнил что-то я про лоббистов миграционных. Помните, сколько было недовольных тем, что сейчас, ну, я в первую очередь сейчас про бизнес говорю, что не будет дешевой рабочей силы, что вот все это приведет к удорожанию, к тому, что дешевые специалисты не приедут на стройку, на уборку уборку улиц, там еще куда-то, еще в какие-то отрасли. Вообще эти лоббисты мигрантские, они как сейчас поживают?
5: Да, они прекрасно поживают, они пытаются такое в контрнаступление перейти в информационном поле в том числе, и инициируют предложение о том, что давайте мы вот оргнабор, который у нас должен заработать с 27-го года, и МВД сейчас готовит достаточно такие серьезные поправки в миграционное законодательство, да, вот эту базу для внедрения эксперимента по оргнабору, который с 27-го года будет в субъектах реализовываться. И бизнес сейчас пытается через различные свои синекуры, через лоббистов, говорит, а давайте отсрочим. Или вот я сегодня, например, услышал одно вообще фантастическое предложение, и говорит, а давайте мы сделаем оргнабор, но только мы не будем по оргнабору работников закреплять за конкретным работодателем. Ну, тогда это уже не оргнабор, это не, да, нечто другое. Вот, поэтому там люди следуют своей четкой линии. Для них выгодна массовая, неквалифицированная, дешевая трудовая миграция. То есть вот, к большому сожалению, для тех, кто лоббирует завоз мигрантов в Россию, вот, неквалифицированных, для них есть экономическая выгода. А то, что происходит в обществе, с людьми им наплевать. Они думают, что их это никогда не коснется. Все проблемы, с которыми сталкиваются жители нашей страны, вот чувствуя эту миграцию на себе.
0: Все рано опускать руки, нужно продолжать, да, напирать на этих людей, которые хотят неограниченно ввозить сюда мигрантов. Михаил Александрович, еще вопрос по поводу вот квалифицированных иностранных специалистов, да, сейчас МВД будет определять перечень профессий, а здесь несколько иная ситуация. Мы с точки зрения законов и государства по-другому относимся к квалифицированным специалистам.
5: Ну, разумеется, есть перечень. У нас, во-первых, есть высококвалифицированные специалисты, да, категория. Для них отдельный порядок и механизм, предусмотренный 115-м федеральным законом. Там, ну, другой вопрос, можно там подискутировать о критериях признания высококвалифицированных специалистов, но это отдельная тема. Но, тем не менее, да, есть порядок. Вот если вы говорили как раз о там главном, там, не знаю, дизайнере там BMW, который приезжает в Россию, да, и будет там место на автовазе делать нормальные автомобили, то, соответственно, значит, вот это будет высококвалифицированный специалист, если такое чудо произойдет. А если мы говорим, значит, про достаточно широкий перечень квалифицированных специалистов, да, это тоже отдельная категория. Допустим, если это из визовых стран иностранцы, они не попадают под квотную кампанию, но там есть еще ряд преференций. А другое дело, что этот перечень был достаточно сильно раздут. То есть вот насколько он соответствовал реальным потребностям именно в квалифицированной рабочей силе. Насколько я знаю, МВД этот перечень либо уже сократил, либо планирует существенно сократить. То есть, да, адаптировать его под реальный запрос, который касается, допустим, тех же самых, ну, сферы производства, да, промышленности, где действительно не хватает квалифицированных, ну, честно назову, там, сварщиков, там, еще кого-то, вот, да, действительно, которые могут подтвердить свои навыки, могут подтвердить свою квалификацию. И, конечно, для, вот, скажем так, контроля, ну, видимо, это пришлось передать в МВД, потому что, ну, наверное, Минтруд, может быть, как-то не дорабатывал эту тему с определением именно перечня, да, потому что, еще раз говорю, он был достаточно широкий, достаточно широкий.
0: Михаил Александрович, спасибо вам большое. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда был с нами на связи. Я сейчас подумал, вот этот вот дизайнер из BMW приедет, ему что, тоже телефон нужно будет покупать?
1: Нет, он квалифицированный специалист. Это другое.
0: Ему не нужно будет.
1: Это другое.
0: Ну, все понятно.
6: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
7: Юрий Стоянов, Дед, это я.
8: Федор Добронравов.
9: И я, дед Владик, тоже.
8: Впервые вместе на большом экране.
10: Таких дедушек не бывает.
8: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И вот о чем хотим с вами поговорить. ЕГЭ все сдать-то сдали, да, но сейчас идет вступительная кампания. И вот абитуриенты, которые поступают, собираются поступать в педагогические вузы, сталкиваются с появлением при поступлении там дополнительных вступительных испытаний. Что это такое? Обычно дополнительные вступительные испытания сдают абитуриенты творческих вузов. Ну, например, музыканты. Тут ЕГЭ не отделаешься. Если ты поступаешь, да, на исполнительский факультет, например, на скрипача ты хочешь учиться, или на флейтиста, или сольное пение академическое, предположим, или дирижер.
0: Пока тут... для них не придумали ЕГЭ.
1: ЕГЭ для них не придумали, да. Тут вот, ну, как ни крути, там, чем какой-то русский язык или обществознание, ну, не получится. То же самое касается театральных вузов, художественных вузов. Дополнительные испытания. А спортивные вузы туда же тоже. Ну, то есть понятно, что спортсмены, они должны дополнительно продемонстрировать свои навыки именно вот в этом направлении, и ЕГЭ тут тоже никакой не работает. Почему вдруг это коснулось педагогических вузов? Не вполне понятно. Ну, действительно, были такие планы у Минпросвещения, например, с 27-го года для ряда направлений обществознание заменить на вот такие профильные дополнительные вступительные испытания. Но почему педагогов это касается?
0: Сейчас попробуем во всем разобраться, да, с нашим экспертом. С нами на связи член-корреспондент Российской академии образования, ректор Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Михаил Груздев. Михаил Вадимович, приветствую вас.
13: Людмила, Данил, добрый вечер, рад приветствовать всех слушателей.
1: Здравствуйте, Михаил Вадимович. Ну, поясните, пожалуйста, это уже с этого года такая мера вводится? Или пока это эксперимент в отдельных вузах? Или пока это, в принципе, вопрос обсуждения?
13: Это не вопрос обсуждения, это не эксперимент, это право, которое у вузов было и ранее, и нужно сейчас сказать, что это касается не только педагогических университетов, подведомственных Министерства просвещения Российской Федерации, это касается и классических университетов, где есть подготовка по педагогическому направлению. Дело в том, что дополнительный вступительный испытание может назначаться либо в дополнение к трем ЕГЭ, либо взамен одного из ЕГЭ. В частности, расскажу о нашей практике, о практике Ярославского педагогического. Мы приняли такое решение еще в прошлом году о том, что по отдельным профилям подготовки мы заменяем третий ЕГЭ на дополнительное вступительное испытание, а проще говоря, на внутренние испытания университета. То есть русский язык обязателен для всех вузов страны. По педагогическим специальностям обязательным является обществознание, а вот третий идет как дисциплина, выбираемая вузом, либо ЕГЭ, либо внутренние испытания. Когда мы говорим о поступлении, например, на профиль математическое образование, то очевидно совершенно, что мы никогда не откажемся от математики, а точнее от ЕГЭ по математике. То же самое на экзамен, на профиле литература или иностранные языки, где третий ЕГЭ совершенно понятен. Но есть профили подготовки, и еще раз повторяю, это лишь право университета произвести эту замену, нет такого четкого правила. Но есть отдельные профили, по которым требуется, ну, в какой-то мере сходные склонности, может быть, таланты, как в тех примерах, которые вы привели, на художественных направлениях, на творческих, спортивных. Я приведу примеры. У нас, например, такое решение о внутреннем экзамене, дополнительном вступительном испытании, принято на четырех профилях. Я их назову, и я думаю, что многое станет понятно. Это направление, это профиль дошкольное образование, начальное образование, дополнительное образование и четвертый профиль организации воспитательной работы. Дело в том, что по решению министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова сейчас в нашей стране открыто около 10 тысяч педагогических классов. Туда приходят ребята, уже мотивированные на работу с детьми, мотивированные на педагогическую профессию. И внутреннее вступительное испытание позволяет показать, может быть, даже не просто подготовку, которую они прошли в педклассе, ведь ребенок может прийти и минуя педкласс. Ребенок может просто действительно иметь наклонности, свою какую-то природную расположенность к психологическим навыкам, какие-то особые коммуникативные способности. И все это молодой человек может показать на внутреннем экзамене.
0: Михаил Владимирович, можно я сразу здесь...
13: Математику мы не заменим на внутренний экзамен.
0: Можно я здесь вот сразу вклинюсь и спрошу у вас, а это что за экзамен, как бы, как он называется? Это творческое задание, дополнительное вступительное испытание по педагогике?
13: У нас данный экзамен, еще раз повторяю, название его ВУЗ имеет право определить сам. В данном случае у нас это экзамен по основам педагогических знаний. Этот экзамен предполагает, он проводится в устной форме, и он включает в себя два задания, повторяя, что содержание испытания ВУЗ тоже определяет самостоятельно. Я очень схематично обрисую суть этих заданий. Первое, в первом задании предлагается ребенку, молодому человеку перейти с позиции ребенка и ученика в позицию взрослого, в позицию педагога. Ему предлагается проанализировать какую-то ситуацию, связанную с взаимодействием двух детей, родителей и детей, учителя и детей, и при этом находиться в позиции педагога, в позиции взрослого. Второе задание, оно уже практическое по сути, оно по сути похоже на демонстрационный экзамен, когда поступающий имеет возможность, допустим, провести какую-то беседу, может быть, даже организовать какую-то игру. То есть форму порой он выбирает сам в зависимости от того задания, которое он получает.
0: Угу. Михаил Владимирович, а вот смотрите, мы просто почему вообще эту тему взяли? Потому что мы посмотрели на задания, которые попадаются в одном из университетов. И для нас, как для людей, ну, в общем, к педагогике, имеющие весьма посредственное отношение,
1: но
0: тем более имеющих
1: отношение к журналистике.
0: Да, они, в общем, являются неочевидными. И нам так показалось, что ребенка может это оттолкнуть. Ну, вот смотрите, я вам, Михаил Владимирович, один вопрос просто зачитаю, Людмила. Поможешь мне, какой вопрос выберешь?
1: Любой, вот прям вот на какой. Вот смотрите, например. Что не относится к обязательным элементам религии? Это вопрос. И дальше варианты ответов. А. Религиозная община, представление о сверхъестественном мире, религиозная вера, слияние церкви и государства. Еще раз повторю вопрос. Что не относится к обязательным элементам религии?
13: Спасибо, что вы меня представили как эксперта, поэтому я могу высказать лишь свое экспертное мнение. Да. В моем понимании данное содержание вопросов не имеет никакого отношения к педагогике. Это очень похоже, еще раз повторяю, ВУЗ самостоятельно определяет, но я как эксперт, еще раз повторяю, считаю, что это область знания обществознания. Вот тот пример, который вы привели, он относится к обществознанию. Во всяком случае, я бы не пошел по этому пути, мне трудно что-либо оценивать, потому что я не знаю, что это за ВУЗ.
0: Но, Михаил Владимирович, мы тут скорее не к конкретному ответу, мы к тому, а можно ли вообще к этому экзамену подготовиться, не отталкивает ли он молодых людей, как нам это показалось. Ну, условно говоря, я готовлюсь к обществознанию, а получаю вопрос там про объекты игры в дочке-матери. Это вот еще один вопрос из этого теста дополнительных вступительных испытаний. Вот, понимаете, какой у нас вопрос самый главный.
13: Еще раз напомню, что обществознание на педагогическом направлении является обязательным. В любом случае его нельзя отменить. В данном случае каждый ВУЗ обязан опубликовать на своем сайте программу вступительных испытаний, и то, о чем пойдет разговор, появляется не сегодня, оно появляется фактически за год. То есть за год, вот я описал вам, как проходит экзамен в Ярославском педагогическом, а то, что это не отпугивает, я скажу так, что вот, собственно, это касается и нашего университета, и Ярославского педагогического, это же касается и других педагогических вузов, подведомственных Минпросвещению. Еще неделя впереди до окончания подачи заявлений, а конкурс уже сейчас на одно бюджетное место превышает 15, а то и 20 человек на одно
0: не
13: место.
0: Отпугивает.
13: То есть, нет, не отпугивает.
0: Михаил Владимирович, время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за то, что так подробно и скрупулезно для нас объяснили вот эту систему. Член-корреспондент Российской академии образования, ректор Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Михаил Груздев был с нами на связи.
1: Ну, я просто еще один вопрос можно прочитаю про дочки и матери, раз уж ты упомянул. Хорошо. Ну, давай поясним. Субъектами игры в дочки и матери являются, вариант ответов, А. Правила игры, Б. Участники игры, В. Сами игрушки, Г. Производители игрушек.
0: Попробуйте, восторг, дорогие радиослушатели, ответить на этот вопрос. Куда отправлять ответы, вы знаете. 8-925-222-99-92. Вернемся после свежих новостей.
7: Наше время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
7: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
14: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
7: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
15: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101,5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
16: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
7: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. В зоне специальной военной операции российские войска практически вышли к границам ДНР и Харьковской области в районе населенного пункта Студенок. Армия Ирана заявила о нанесении в ответ на американские атаки ударов с применением беспилотников по используемым США авиабазе «Сахир» в Бахрейне. Далее подробно. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Хуснуллин также отметил, что строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% ВВП.
2: Марат Ильич, комплекс у вас огромный. Дороги, жилищное строительство, инфраструктура. С чего начнем?
3: Все, строительная отрасль стала практически драйвером развития экономики. Вот последние годы, несмотря на все попытки противника, там, наших недругов, что-то нам помешает, мы 34% выросли. Вот сегодня строительная отрасль со смежными отраслями, она дает более 20% ВВП и за последних 5 лет приросла на 1,9%. А по количеству налогов дает 16,7%, вот у вас презентация, по количеству налогов приросла 2,9%. Количество занятых у нас 17,7%. Мы впервые стали строительной отраслью.
2: 17,7% от всех занятых в экономике.
3: 17,7% от всех занятых. Это огромное количество. То есть, если раньше мы считали одну только стройку, а стройка имеет мультипликатор на 1 рубль, 1,68 мультипликативный эффект. Поэтому мы вместе с налогами, вместе с Минфином посчитали полностью со всеми смежниками. Вот такая у нас получается большая цифра. И, конечно, она сильно влияет на все показатели.
1: Хуснуллин доложил, что в России удерживается беспрецедентный объем ввода жилья – более 100 миллионов квадратных метров в год, что превышает показатели советского времени. Доля просрочки по семейной ипотеке составляет менее 1%, что делает ее самым надежным инструментом. Количество занятых в отрасли составляет около 18% от всех работающих в экономике, или около 13 миллионов человек.
3: Но строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
2: Ну, это самый надежный инструмент, да? Там, да. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.
3: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
1: Президент подчеркнул, что люди должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. В зоне специальной военной операции российские войска практически вышли к границам ДНР и Харьковской области в районе населенного пункта Студенок. А подступая к последнему рубежу обороны Славянско-Краматорской агломерации, планомерно берут в охват Веролюбовку. Передовые отряды продвигаются от полностью подконтрольной Константиновки на Алексеево-Дружковском направлении. Репортаж военкора «Вестей» Александра Катюбы.
4: Удары по разрозненным группам боевиков ВСУ в Константиновке не прекращаются ни на минуту. Каждый подвал, схрон или руины городских кварталов под особым вниманием штурмовиков 4-й мотострелковой бригады южной группировки войск.
5: Подвал Константиновки не так сейчас стало сложно работать, поскольку люди достаточно ослаблены и морально, и физически. Подвоза как такового им не осуществляется, поэтому стало намного проще.
4: Этих солдат 156-й механизированной бригады ВСУ наши воины взяли в плен в одной из городских 9-этажек.
6: Командование не выходило даже на связь с нами. Мы сидели, завели нас на позицию, так мы 80 дней и сидели на позиции.
4: Вместо помощи командиры отправили им бесплатно. беспилотники с мощной взрывчаткой на борту.
7: Сначала полетела Фибка, никакой реакции. Мы были уже в другом доме, в подвале. Потом прилетела Баба Яга и на тот дом скинула темп. Ее просто сложила.
4: В оконном проеме одной из многоэтажек показался украинский боевик. Следом другой. По балконам перебираются от квартиры к квартире. Так они пытались убежать от штурмовика с позывным «Такмак», зачищавшим здание.
8: Я даже не знал, сколько там их находится, в первую очередь. И вот когда двое убегали, они, ну, получается, по балконам убегали двое. Пришлось их ликвидировать.
4: Еще двоих солдат ВСУ, прятавшихся этажом выше, ликвидировал напарник. После чего штурмовики полка 1465 4-й мотострелковой бригады закрепились в доме. А утром сюда зашли еще трое украинских военных. Вот один из них.
9: Один из нас хотел удержать позиции, он получил ранение и совместная жизнь. Мы вдвоем сдались. У нас не было и других вариантов.
8: Трое сопротивлялись, одного уничтожили, и двое сдались уже в плен. Я их в укрытие поглубже, получается, увел к себе в подвал. Как бы оказал помощь ему.
4: Легкое ранение в ногу. Второй пленный, что называется, отделался испугом. Два месяца эти стрелки 25-й штурмовой бригады ВСУ просидели в своем укрытии. Еду, воду и провизию им изредка по ночам забрасывали дронами.
9: Выводили только кто раненый. 200-х даже не забирали. А кто остался целый, жив, тех оставляли на позиции, хотя понимали, что там или убьют, или в плен.
4: Многоуровневые и сильно укрепленные подвалы и бункеры боевиков ВСУ в Константиновке. Здесь они держали оборону и пытались противостоять нашим наступающим штурмовым подразделениям. Большинство городских кварталов уже полностью зачищены и контролируются нашими воинами. Передовые отряды 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск развивают наступление на Алексеево-Дружковском направлении, важном рубеже обороны ВСУ всей Славянско-Краматорской агломерации.
1: Армия Ирана заявила о нанесении в ответ на американские атаки ударов с применением беспилотников по используемой США авиабазе «Сахир» в Бахрейне. В заявлении указывается, что удары нацелены по стоянкам боевых вертолетов и самолетов-разведчиков. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, «Зенит» и другие клубы РПЛ, а также Саудовской лиги ведут переговоры по полузащитнику «Монако» Александру Головину, сообщает «Фут Меркато». Сумма потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. «Монако» готов отпустить Головина, который выступает за «Монегасков» с 2018 года, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны финансового регулятора. Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из «Локомотива» в «Краснодар», сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, 28-летний футболист подписал контракт с «Быками» до 30 года. «Краснодар» заплатит «Локомотиву» за Воробьева до 8 миллионов 300 тысяч евро. Отмечается, что такая сумма стала возможна в том числе, потому что Воробьев снизил свои финансовые требования ради перехода в «Краснодар». Хоккейный сезон «Кубок первых» пройдет в рамках континентальной хоккейной лиги. В нем примут участие 6 старейших клубов страны: московские «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА», нижегородская «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист» и «СКА». Турнир будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. «Автомобилист» объявил о переходе бывшего нападающего к «Барс» Александра Барабанова. Контракт заключен до 31 мая 2028 года. Ранее нападающий покинул к «Барса» в связи с истечением срока контракта. По данным «Спортэкспресса», зарплата Барабанова в «Автомобилисте» составит 124 миллиона рублей в год. В завершение о теннисе. Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах, обыграв Энн Ли со счетом 6-2-6-2. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал на турнире ATP-250 в Бостоне, одолев итальянца Пеллегрино 7-6-6-7-6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 17 июля, во Владивостоке плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Уфе плюс 23, плюс 25, облачно, с прояснениями, ливни и грозы. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Понимаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
1: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
3: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
1: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
4: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
1: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Спасибо, что уже присоединились к нам. Эльвира, Кэт, Татьяна, Александр, Степан, Сергей. В общем, уже довольно много тех, кто комментарии написал, делились своими соображениями по поводу того, кто такие будущие педагоги и чему они должны обучаться, и тому, как наши военные действуют в зоне специальной военной операции. Спасибо еще раз всем, кто присоединился. Все читаем, все видим, все смотрим. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Это удобно, потому что там есть и свежие новости, и вырезки, самые яркие цитаты наших гостей в эфире, и прямая трансляция, под которой тоже можно оставить свой комментарий. Она, кстати, в последнем сообщении на стене сейчас находится. Заходите в ВКонтакте Радио России. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Там тоже много всего интересного, в том числе, например, есть наш архив. Если что-то пропустили, можно там зайти и послушать эту передачу. Ну, а самые интересные и свежие новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
5: В России заработал механизм, который поможет выявлять предприятия-фантомы. Вы удивитесь, но оказывается, такие существуют. Действительно, и в основном они занимаются якобы производством обуви, товаров легкой промышленности, ну, то есть одежды всевозможные, там какие-то такие вот вещи, да, и БАДы, те самые БАДы, с которыми тоже идет борьба, которые распространяются через маркетплейсы, и никакой пользы, кроме вреда, они не приносят. Что же это за схема такая, какова ее цель? Нужно выискивать те компании, которые создаются для того, чтобы легализовать ввезенные импортные товары и не платить таможенную пошлину. Ну, такая вот как бы незатейливая схема. Создаем компанию, пишем, что у нее там 3 цеха, работает 150 человек, зарплаты платим, там какие-то налоги даже, наверное, скорее всего, ну так, чтобы не придирались. Но копни поглубже, а нет ничего вообще. Все только на бумаге и для того, чтобы вот эту таможенную пошлину за ввоз не платить.
6: Сейчас попробуем разобраться с тем, как это происходит.
0: Сделано в России.
6: А сделано у нас в России для того, чтобы выявлять эти предприятия, система «Честный знак». И поговорим мы сейчас с заместителем генерального директора Центра развития перспективных технологий. Это как раз и есть оператор системы маркировки «Честный знак». Антон Гущанский с нами на связи. Антон, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Антон. Ну вот 6 июля вот этот новый механизм заработал. Давайте начнем с того, правильно ли мы сформулировали суть проблемы, с которой идет борьба, да? И следующий будет вопрос логичный. Как работает этот механизм?
7: Вы сформулировали правильно. Здесь действительно ситуация в том, что правительство, идя по верному пути снижения нагрузки на бизнес, в ряде отраслей значительно упростили процедуру начала деятельности. То есть не обязательно, чтобы какой-то контролирующий орган или госорган смотрел на то, что есть реальный производитель. Можно открыть предприятие, не выходя из дома, по интернету, за считанные часы. Это для добросовестных участников оборота большой плюс, но мы понимаем, что недобросовестные участники начали этим действительно пользоваться. И в ряде отраслей действительно заявляют себя как производители в целях легализации нелегально ввезенной продукции, контрабанды, либо в рамках трансграничного перемещения Союза. Как будет работать механизм? Соответственно, каждый новый производитель, который будет появляться на рынке, будет обязан пройти изначально дистанционный мониторинг с помощью мобильного приложения, должен будет показать фото и видеоматериалы, подтверждающие факт наличия оборудования, людей, товаров, производственных площадей. А в дальнейшем, если он уже начал свою деятельность, система будет автоматически его измерять на предмет наличия определенных риск-факторов. И если риск-факторы по участнику будут срабатывать, то туда будет осуществляться физический выезд сотрудников системы «Честный знак» для того, чтобы подтвердить, что действительно физически там есть все необходимое оборудование, есть фактическое производство. Угу. Если же...
5: Что-то со связью у нас произошло. Мы, к сожалению, последнюю вашу фразу не услышали. Могли бы вы ее повторить?
6: То есть, если предприятие не может подтвердить наличие у нее производственных мощностей.
7: Если она не может подтвердить наличие производственных мощностей, то система будет блокировать возможность выдачи кодов маркировки на такой товар, а такой товар легально оборачиваться не сможет.
6: А то есть правильно мы понимаем, что это сейчас речь идет о предприятиях в тех отраслях, которые назывались производство обуви, БАДы и...
5: Легкая промышленность,
6: одежда. Легкая промышленность, да.
7: Это первый этап введения системы. Почему выбраны именно эти пять направлений? Там на самом деле у нас товары легкой промышленности, обувь, БАДы, шины и парфюмерия. Выбрано потому, что до этого в течение полугода проходил эксперимент на территории Российской Федерации, где мы экспериментально проводили вот эти мониторинги и выявляли псевдопроизводителей. Эксперимент показал 94% эффективности, то есть 94 производителя из 100, которых мы выявляли, фактически оказывались фантомами. Это не говорит, что на рынке такое количество нарушений, это говорит лишь о том, что эффективно работают критерии отбора легальных, нелегальных участников от легальных участников.
6: Тут еще...
7: Это первый этап, но будет расширение на значительное количество других товаров, где также сейчас работает заявительный формат начала деятельности.
6: Тут еще, Антон, нужно пояснить для наших радиослушателей, вот для конкретного человека, почему от предприятия «Фантома», ну, я не знаю, нет пользы или есть вред, почему государство поставило целью эти предприятия ликвидировать с рынка? Потому что, может быть, кто-то скажет, подумаешь, они там не имели каких-то производственных мощностей, зато на 1000 дешевле стоили их товары, которые они, например, предлагают нам.
7: Здесь ситуация в том, что для каждого потребителя важна не только история цены, но и важна история безопасности и качества такого товара, который он приобретает. В истории с псевдопроизводителями товар завозится нелегально, товар завозится без документов, подтверждающих соответствие требованиям требований безопасности, нет прослеживания его движения, то есть невозможно подтвердить элементы качества, и такой товар может быть действительно опасен для потребителя. Буквально несколько лет назад выявлялись обувь, которая содержала в себе, детская обувь, содержала в себе повышенное содержание фенола и других запрещенных элементов, которые негативно влияли бы на здоровье потребителя, который их носил. Поэтому это действительно важно, и это борьба прежде всего за безопасность и качество за наших потребителей.
5: Ну, и мне кажется, все-таки не стоит списывать со счетов, что с таких товаров не уплачивается таможенная пошлина. Это, в конце концов, пополнение нашего бюджета, и это касается каждого из нас, так или иначе. Права ли я?
7: В том числе, конечно, это для государства очень большая помощь.
6: Угу. Скажите, пожалуйста, Антон, если в целом рассматривать работу системы «Честный знак», насколько эффективно в последнее время все это работает? Мы уже видим постоянный прирост, да, товаров, которые в систему «Честный знак» включаются постепенно, да, поэтапно. И, естественно, что следующее у нас на очереди по включению в систему?
7: Система работает очень эффективно. Сейчас мы даем для государства, прежде всего, конечно, фискальный эффект.

0: нужно относились люди. Ну что, ну вот это вот дополнительно нужно выискивать, где этот QR-кодик, чтобы его отсканировать. Ну это как-то все казалось, что это сложно. А потом выяснилось, что этот честный знак реально защищает от подделок. Ну так. Да, то есть вот эту газировку могли просто подкрасть какой-нибудь краской и назвать ее, там, я не знаю как, колокольчик. Вот.
1: Ну, нет, ну что ты прям на колокольчик? Ну, хорошая газировка. Ну, Колокола, первое, что... пускай ее называют.
0: Да, ну,
1: плохая кола.
0: Пришло мне в голову первое.
1: Так.
0: Вот. А теперь так не получится, потому что это все должно пройти через систему проверки.
1: Ну, подсказывают, что с нами снова на связи Антон Гущенский. Антон, слышно, вас было плохо. Что касается расширения системы и ее эффективности?
2: Да, действительно, для государства система эффективна за счет дополнительных налоговых поступлений. То есть 1,8 триллиона рублей дополнительных поступлений в бюджет удалось добиться благодаря внедрению системы маркировки. В контрольно-надзорной деятельности система является в большинстве товарных групп единственным источником расчета так называемых индикаторов риска. 96,5% эффективность их использования при проверках. Для обычного потребителя это, конечно, безопасность и качество. Благодаря системе 199 раз снизилось количество продажи просрочки молочной продукции.
0: Давайте еще раз повторим, пожалуйста, вот эту цифру, она потрясающая.
2: 199 раз.
0: В 199 раз. Вы только представьте себе, что мы пили раньше.
2: Что? Каждый из вас может это почувствовать, в том числе на кассах самообслуживания. Вы можете это увидеть, система вам не даст возможности продать просроченную продукцию. Мало кто обращает внимание, но сроки годности есть и у той же воды. В 550 раз снизилось количество продажи просрочки упакованной воды. Сама система позволяет каждому потребителю увидеть, что он держит в руках, увидеть информацию о товаре. Мы недавно запустили дополнительный функционал «Что за продукт?». И 38 миллионов пользователей мобильного приложения теперь знают не просто, что это продукт, а какое в нем содержание сахаров, солей, разных опасных и менее опасных элементов.
0: То есть теперь лупу с собой не обязательно носить, да, чтобы прочитать, что там наимельчайшим шрифтом написано.
1: Антон, спасибо вам большое.
0: Нет, я прошу прощения, можно я еще один вопрос задам? Один, пожалуйста. Да, у меня очень коротко, Антон, если можно, совсем времени мало. Вот раньше очень распространенной даже в крупных супермаркетах была такая история, когда сроки годности переклеивали. Иногда даже не стесняясь, иногда они наклеивали новый срок годности на старый, прям поверху, и вот один из-под другого вылезал. То есть это вот, ну, совсем вот в наглую, что называется, работали. Вот с этим QR-кодиком честного знака могут ли так поступить недобросовестные продавцы?
2: Нет, не могут, потому что срок годности, который содержится в системе, это срок годности, указанный изготовителем.
0: Указанный изготовителем.
1: Время, к сожалению, Антон,
0: всё,
1: совсем
0: спасибо.
1: У нас вышло.
0: Спасибо
1: вам большое. В общем-то, понятно, что не могут, это самое главное прозвучало, да?
0: Да.
1: Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Антон Гущенский был с нами на связи.
3: Наше время.
1: Немножко времени уделим нашему здоровью. За последние 5 лет заболевания, которые ранее считались характерными для старшего возраста, стали встречаться на 20% чаще у молодежи. Об этом заявляют медики сразу нескольких медицинских учреждений. С какими нарушениями обращаются к врачам? Чаще молодые сейчас, что раньше присуще было более старшему возрасту. Нарушение работы сосудов, вен, эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта.
0: Да, ну вот варикоз, например, да, стали оперировать себе совсем молоденькие девочки 16 лет не потому, что там из эстетических соображений, а потому что это угрожает здоровью. Или очень сильно молодеет сахарный диабет, тоже об этом говорят врачи. С чем же это связано?
1: Сейчас все узнаем у кандидата медицинских наук, главного врача клиники, терапевта широкого профиля Татьяна Романенко. С нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, ну, действительно, вот ваши наблюдения подтверждают то, о чем коллеги говорят, и с чем связано это омоложение возрастных заболеваний?
4: Ну, безусловно, болезни молодеют, и нужно понимать, что все-таки это связано и с тем, что многие болезни намного лучше стали диагностировать. То, что раньше мы диагностировали тогда, когда болезни были уже запущены, и, в общем-то, сердечно-сосудистые какие-то заболевания приводили к сердечным катастрофам, то сейчас мы болезни диагностируем, что называется, на раннем этапе. Сейчас Есть такая тенденция проводить чекапы. Люди делают сами себе МРТ, смотрят свои сосуды, ультразвуковую диагностику.

0: вот, и, соответственно, сдают анализы. Но ранняя диагностика, конечно, это не все. Болезни действительно молодеют. И прежде всего, как вы верно сказали, молодеют болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. Это и гипертония, это и сахарный диабет. И в основе, конечно, лежит то, что очень широко стало распространено ожирение. Ожирение, особенно в молодом возрасте. Ведь мы вспоминаем, когда мы учились в школе, ну, может быть, один человек, может быть, из наших сокурсников страдал избыточной массой тела. А сейчас, то есть ожирение очень распространено и распространено, угу, что называется, с малых лет. И с каждым годом ожирение приобретает все больше и больше размахи. А ожирение – это путь и к диабету, это путь к гипертонии, это путь к заболеваниям позвоночника, суставов. То есть, по сути дела, вся та линейка хронических, как мы говорим, болезней, она так или иначе связана с ожирением и закладывается, mm-hmm, к сожалению, в раннем возрасте.
1: Но
0: и
1: не здесь... только ведь избыточный вес причина, да? Ну, например, вот достаточно широко освещался в СМИ случай 13-летний мальчик-инсульт. Да?
0: Конечно.
1: Или вдруг гипертонический криз там в 16-летнем возрасте.
0: Да,
1: вот такие вещи.
0: Вы совершенно правы, но все-таки, когда мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях в таком возрасте, конечно, в основе лежит генетическая предрасположенность. Но генетика – это не все, это, так сказать, немодифицируемые факторы риска, а все-таки образ жизни накладывает свой отпечаток. И это, конечно, наше питание, питание, которое богато углеводами, да, часто несбалансированное питание – питание, как бы, это фастфуд, и в том числе те, как бы, продукты, как мы говорим, ультрапереработанные. Это, конечно же, и малоподвижный образ жизни. Малоподвижный образ жизни – это путь к гипертонии, это путь, опять-таки, к ожирению, это путь к заболеванию сердца и сосудов. Хронический стресс, то, что мы постоянно стрессируем, это путь к повышению давления, это путь к нарушению работы нервной системы, а тут, соответственно, запускаются механизмы развития всех хронических заболеваний. Ну и не будем забывать такие факторы, которые как бы не очевидны, на которые мы не обращаем внимания. А, допустим, это недосыпание, ведь уже доказано то, что как бы хроническое недосыпание, сон в течение длительного времени меньше 7 часов – это путь к нарушению обмена веществ, это путь к инсулинорезистентности, это путь к нарушению...
2: Все предпосылки вот этих вот омоложения, возрастных заболеваний, они, в общем, известны, да, Татьяна? И нужно, конечно, бороться с этим в меру своих возможностей, активнее двигаться, досыпать, ну, как получится. Кандидат медицинских наук, главный врач клиники, терапевт широкого профиля Татьяна Романенко была с нами на связи.
3: Встречаем утро бодро и легко.
4: А это не вредно?
5: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
6: это что-то на уровне детского счастья, детского
7: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
8: Прекрасное сочетание.
3: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
9: Сколько не соли на нас получится.
3: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
10: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
11: Какая вы хитрая.
3: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. И присоединился к нам в студии наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
1: Привет, привет.
4: Здравствуйте. Ну, давайте же потихонечку прощаться, наверное, с чемпионатом мира. Хотя еще остались две игры на первенстве планеты в США. Это матч за третье место и финал, в котором сыграет Аргентина и Испания. Впервые в истории этот чемпионат принял сразу 48 команд. Впервые в истории он идет больше одного месяца. То есть раньше там 30 дней было, сейчас там 40 с лишним. Ну, и впервые у людей, которые работают на этом чемпионате мира, какие-то свои впечатления есть, и одно из которых нам любезно предоставил Григорий Теренгатор, журналист чемпионат.com и автор телеграм-канала One Pisac. Он сейчас находится в США и, собственно говоря, на своей шкуре испытал американское гостеприимство и футбол, и вот что он нам сегодня рассказал.
8: Да, на самом деле, чемпионаты мира, и этот в том числе, такая штука, что каждый видит то, что он хочет. Если обращать внимание на проблемы с организацией, они, конечно же, найдутся. Собственно, огромный турнир, и человеческий фактор не может не срабатывать, и он даже сейчас там на полуфинале были определенные логистические сложности, но как бы это мелочь. Кто хочет следить за футболом, тот найдет великолепные матчи, очень много равных матчей, несмотря на то, что с увеличением команд, понятно, уровень где-то подупал, но тем не менее... И окей, там топ-4 сборные рейтинга FIFA прошли в полуфиналы, но на самом деле, как они шли, у них было очень много равных матчей, и у Англии был равный матч с Мексикой, и Аргентина вообще страдала в каждом матче в плей-офф, в каждом. Это были равные интересные игры, крутые голы. Все это есть, в целом турнир понравился в плане эмоций, когда ты видишь, как реагируют болельщики, как они поют, как вчера болельщики буквально... поглотили англичан, и я видел, как несколько английских фанатов просто, несмотря на обиднейшее, болезненное поражение, праздновали и пели аргентинские песни вместе с аргентинскими фанатами, потому что здесь, ну, аргентинцев просто какое-то невероятное количество сейчас в Атланте, потому что, ну, они захватывают каждый город, где играет их сборная, и на трибунах доминируют тотально. И в целом, когда ты смотришь на все это, когда ты видишь там, когда у тебя происходят какие-то встречи, новые знакомства, ты понимаешь, для чего вообще нужен чемпионат мира, это классная штука, и понятно, почему к нему такое внимание, и в этом, конечно, тоже парадокс, в том плане, что уровень клубного футбола выше, но чемпионат мира более такая культовая штука, которая больше входит в историю, и наверняка там по чемпионату мира будут больше судить о том, кто заслуживает золотой мяч, премию лучшему игроку за год, будут наверняка учитывать в первую очередь чемпионат мира, а там, а допустим, не плей-офф Лиги чемпионов, где, мне кажется, я уверен, уровень футбола выше. Но в целом вечеринка получается неплохая, вот осталось уже только два матча, игра за третье место и финал.
4: Ну и вечеринка продолжается у еще одного моего коллеги, у нашего, точнее, коллеги, комментатора Александра Ниценко, который к нам присоединяется в прямом эфире по телефону. Саш, привет.
11: Да, Андрей, привет.
1: Привет-привет.
4: Вечеринка ли для тебя это чемпионат мира или тяжелая работа? Давай я сразу с козырей зайду.
11: Я думаю, что как комментатор я, наверное, сейчас получаю огромное удовольствие от происходящего на чемпионате мира, потому что работать такие события — это настоящая привилегия, это то, ради чего ты находишься в профессии, и мы все, те, кто хотели быть комментаторами, может быть, не сразу, всегда хотели добраться до решающего матча. Но вот у меня будет трансляция за третье место, на этом турнире это уже трансляция будет девятая, отвечая на твой вопрос, могу сказать, я на чемпионате мира никогда так долго не задерживался. Вот, поэтому для меня это рекорд и успех. По поводу вечеринки ли это, я думаю, что да. Я думаю, что да, исходя из событий, с которыми столкнулись большинство болельщиков в нашей стране, это чемпионат мира 2018 года, мне кажется, дает довольно четкий ответ на то, как к этому мероприятию относиться. Это большой праздник, и однозначно не вижу никаких негативных вещей, которые должны этому празднику помешать в наших с тобой глазах.
1: Ну, голос у комментатора не сорван, Александр, я хочу сказать.
4: Обязательно голос срывать. Он же не аргентинец, чтобы там орать в микрофон.
1: Ну, всякое случалось, всякое происходило.
4: Хотя, Саш, я, по-моему, помню, нет, у тебя какие-то эмоции, которые зашкаливали, были. Только я не помню, на чем это было, на футболе или нет. Ну, расскажи сам. Были у тебя в карьере какие-то такие эмоциональные моменты, когда ты вот как тот самый знаменитый аргентинский комментатор, который, не знаю, жив остался ты или нет, потому что Аргентина на Валидоле 4 матча подряд, по-моему, уже в плей-офф играет.
11: Ну, я могу так сказать. Во время чемпионата мира 2018 года я терял голос трижды.
4: Было дело, я вспомнил. Да,
11: да, да. Надо было комментировать матчи. И их было такое огромное количество, что тяжело было справляться с этой нагрузкой. Поэтому сейчас, как человек профессиональный и к этому относящийся довольно серьезно, там, как работе к своей, в том числе, я всегда слежу за своим голосом, чтобы он не проседал и чтобы этот инструмент у меня работал достаточно хорошо. Поэтому вряд ли можно меня сейчас заподозрить в том, что я окажусь во власти эмоций и потеряю голос. Я им зарабатываю деньги, поэтому ни в коем случае терять его не готов.
4: А если бы сборная России играла в четвертьфинале, опять бы какая-нибудь нога Акинфеева возникла, ты бы думал о своем голосе как источнике заработка в этот момент? Интересно.
11: Я с удовольствием бы, наверное, об этом подумал, но вспоминая 2018 год и как раз вспоминая нашу родийную трансляцию именно матча России и Испании, предполагаю, что, наверное, я бы обо всем забыл в этот момент.
1: Вот по поводу наших болельщиков хочется все-таки нам узнать, потому что у нас не вполне спортивная программа, мы для всех, да, и вот тут пришла новость о том, что как-то они очень активно там потребляли пиво. Во-первых, умудрились посчитать, сколько выпили российские болельщики на чемпионате мира. Да, приходила такая информация,
4: ловкие,
1: да, что российские болельщики вкупе с европейскими, уж как они там делили свои места, да, тоже я не знаю, но выпили пиво
2: больше всех. Миром
1: они,
2: по-моему, да. А еще в количестве купленных билетов по маршруту до Соединенных Штатов Америки в 9 раз, по-моему, выросло. Вот я только что тоже на статистику натыкался. Ну, то есть болельщиков было прилично российских.
1: И вели себя неправильно.
2: А как они вели себя, Александр?
4: Александр, ты следил за нашими болельщиками или все-таки за футболом смотрел?
11: Ну, я могу, наверное, сказать следующее. Все болельщики любят пиво, и поэтому употребляют его в огромных количествах, но думаю, что всех точно превзошли в Соединенных Штатах Америки шотландские болельщики, которые приехали, когда еще выступала их сборная в группе. И первая новость, которая была про выступление сборной Шотландии, это новость о том, что все болельщики выпили все запасы пива в городе, где квартируют сборная Шотландии.
4: В Бостоне, в самом начале.
11: Да, в Бостоне они были, Поэтому они покорили абсолютно всех, потому что все питейные заведения сразу сделали огромную кассу, причем, в отличие от английских болельщиков, шотландские ведут себя очень пристойно. В принципе, они не отличаются каким-то буйным нравом. А по поводу российских болельщиков, ну, не думаю, что они прям так сильно отличаются от болельщиков со всего мира. Приходилось бывать в различных фан-зонах, где сталкивались все болельщики из Латинской Америки, из Северной Америки, там, и из Африки. Все, в общем, если мы не говорим про мусульманские страны, все предпочитают проводить его в теплой компании, вот, и с напитком пенным. Поэтому
2: я напомню, что Минздрав считает, что алкоголь вреден для здоровья.
4: Да, не забывайте. Да. Саш, давай все-таки к делу, поскольку мы к спортивной редакции немножко относимся. Аргентина-Англия. Да, Аргентина выиграла вчера 2-1. И сейчас, по-моему, полмира называет Томаса Тухеля, главного тренера сборной Англии, физруком, который испугался после 60-й минуты, когда его сборная вела 1-0 и встал в защите всей команды. И в итоге получили они 2 года. Ты согласен с таким мнением?
11: Мне очень не нравится радикальность такой оценки, потому что изначально Томас Тухель, во-первых, подготовил очень хороший план, который сдерживал великолепно Лео Месси. А его не было вообще заметно до момента гола англичан, который случился в начале второго тайма. Он подготовил великолепный план нейтрализации. Англия прессинговала 60 минут, не давала Аргентине подходить толком к воротам и вообще разыгрывать мячи и каким-то образом создавать опасные моменты. И, соответственно, говорить после этого, что Тухель физрук и ничего не придумал, это, конечно, очень удобно, и это подходит к контексту игры, но это все крепость задним умом. Но я согласен с тем фактом, что сборная Англии, мне кажется, не прочувствовала того факта, что против Аргентины нельзя играть пассивно в концовке матчей, потому что сборная Аргентины на этом турнире побила, во-первых, мировой рекорд. Она забила 19 голов на этом чемпионате мира, 12 из них она забила после 75-й минуты. включая голы, которые забивались в дополнительное время. И в связи с этим, конечно, сборная Англии, пусть она и перестроилась на 5 защитников, но она перестроилась, это ввиду тех проблем, которые начали возникать впереди. И Тухель не может за футболистов пытаться вывести мяч, ну, хотя бы в середину поля, чтобы каким-то образом ослабить давление на вратаря. К сожалению, ни Кейн, ни Беллингем, ни другие лидеры, тот же Деклан Райт, не сумели отодвинуть игру от собственных ворот и не оказываются в ситуации, прижимает к стене и калашматит. Я просто добавлю, что здесь очень важно подчеркнуть, что Англия по перелетам, по километражу, который она проделала...
14: 19 тысяч намотали они, да, намотали?
11: Да, они намотали больше всех, это во-первых. Во-вторых, они летали в Мексику, играли на высокогорье, на Ацтеке с местной командой, да, 2200 метров над уровнем моря. И на фоне всех остальных эта усталость сказывалась. Она уже сказывалась в Норвегии. Поэтому я не исключаю, что игроки, может быть, и хотели бы что-то сделать, но физически они уже были не так свежи. А против Аргентины, озверевшие, играть вот так вот, давая столько пространства, это довольно сложно. Потому что, ну, это звери. Это звери, они просто в последние... Когда им надо, они идут и забивают. И ничего против них не сделать.
14: А скажи, пожалуйста, два мне вопроса. У нас 2:30 до конца. Месси величайший футболист в истории, если выиграет этот чемпионат мира еще раз?
11: Ну, конечно, два чемпионата мира выиграть – это просто фантастика. Человек становится вторым игроком, вернее, не вторым, а шестым игроком в истории чемпионатов мира, который сыграет в третьем финале. Вот. И, соответственно, его форма просто восхищает. В 39 лет выглядит еще более свежим, чем 4 года назад в Катаре. Это, конечно, ну, невероятно круто, при том, что он ведет команду за собой. Но она просто сплоченная, и в Аргентине есть такая история, что в Южной Америке поддерживаются очень такие теплые взаимоотношения, почти семейные, готовятся барбекю и прочие все дела. То есть есть сплачивающие вещи, которые в культурном коде записаны, и все в этой сборной пашут ради Месси, понимая о том, что 4 года назад он уже привел к титулу, а сейчас может привести еще к одному. И это нормально для них. Они, скажем так, не становятся в ситуации, где их эго затмевает
4: результат.
11: И они могут, результат, да, они могут этим эго пожертвовать ради большой цели.
14: И еще, наверное, последний вопрос, немного не футбольный. Ты считаешь, что этот чемпионат самым политизированным? Там Трамп позвонил Инфантино, аргентинцы вчера плакат вывесили, да, сами игроки тоже, да, политическое заявление, по-хорошему, которое должно быть наказано, но ФИФА, естественно, не хочет портить праздник, и сказали уже, что аргентинцев никак до финала не будут наказывать, потом это уже будет потом.
11: Но я могу сказать, что этот чемпионат мира вряд ли можно считать только политизированным. Он организован, к сожалению, неудачно. Это я еще мягко сказал. Не забываем про досмотры, не забываем про то, что не пустили на чемпионат мира лучшего африканского арбитра и так далее. То есть этих моментов с организацией, к сожалению, было достаточно много, моментов негативных. Поэтому ФИФА надо очень серьезно посмотреть, где они проводят чемпионаты мира и с кем они сотрудничают. Потому что, к сожалению, к этому примешиваются, да, и политические моменты, и абсолютно беспрецедентная история с отменой красной карточки футболиста на чемпионате мира, которая влечет за автоматической дисквалификацией, а ему приостанавливают ее во время турнира под каким-то непонятным условным предлогом. Это, конечно, катастрофа полнейшая с точки зрения управления футбольным хозяйством, и думаю, что Инфантино это решение будет стоить еще очень дорого.
14: Спасибо, спасибо большое, Александр Ниценко, комментатор, наш коллега, был в прямом эфире Радио России. Я скажу, что еще американцы и ФИФА бабки зарабатывают, вы забыли об этом сказать, поэтому они все для этого и делают.
1: Да,
2: Андрей, спасибо тебе большое, Андрей, за интересный разговор. Александру тоже большое спасибо. Передаем в Соединенные Штаты Америки, да, как я понимаю? А, нет, он здесь. Ну что ж, Андрей Кудряшов был с нами.
15: К усыновлению.
16: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в опеку, документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
15: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений.
3: тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. В эфире программа «Люди и песни».
17: Эта песня ждала своего часа 10 лет. В начале 60-х годов прошлого века певец и композитор Берт Бакарак и его постоянный соавтор поэт Хэл Дэвид сочинили песню под названием «Close to You» – «Рядом с тобой». Бакарак – автор множества шлягеров, таких как «Raindrops Keep Falling on My Head», «Magic Moments», «Walk on By», по его собственному признанию, всегда обладал чутьем на хиты и был уверен, что и его новую песню ждет успех. Сингл с композицией «Close to You» вскоре выпустил популярный певец и актер Ричард Чемберлен. Однако шлягером стала другая песня с этой пластинки «Blue Guitar», а «Close to You» прошла незамеченной.

Люди и песни. После того, как песня «Close to You» так и не стала хитом, в исполнении Ричарда Чемберлена Берт Бакарак предложил ее известной певице Дайане Орвик. И снова песня не выстрелила. В течение 10 лет ее исполняло множество артистов, и все напрасно. Наконец, автор отправился к своему приятелю, трубачу, певцу и хозяину звукозаписывающего лейбла «NM Records» Хербо Алперту. Тот тоже отказался записывать песню, однако предложил ее дебютантам, брату и сестре Карпентер, Карен и Ричарду. Этот дуэт из Лос-Анджелеса только недавно подписал с Алпертом контракт. Поначалу Карен категорически не хотела быть солисткой, она предпочитала играть на барабанах. Однако для записи песни «Close to You» Алперт пригласил сессионного барабанщика и буквально заставил Карен спеть. Так композиция «Close to You» стала первым большим хитом в яркой и, увы, недолгой карьере. Карен рано ушла из жизни дуэта «Карпентерс». Мало того, песня является одним из символов 70-х. Бесчисленное количество раз в это время она служила фоном для романтических свиданий и первых поцелуев. Даже герои популярного мультсериала «Симпсоны» Гомер и Мардж знакомятся именно под эту композицию.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в одном из популярных мессенджеров. Вначале злоумышленники отправляют потенциальной жертве большое количество запросов на получение кода подтверждения для входа в приложение. После этого с помощью фейкового фальшивого аккаунта, который имитирует службу безопасности мессенджера, они предлагают человеку перейти по отправленной ссылке якобы для повышения безопасности. И как мы все прекрасно понимаем, если перейти по ссылке, то мошенники получат доступ к вашему аккаунту. Внимание для жителей московского региона. Аферисты стали выдавать себя за сотрудников Мосэнерго и Мосэнергосбыта. Мошенники звонят под предлогом проверки электросчетчиков, перерасчета платежей или даже поздравительных выплат в честь юбилея. Все это для того, чтобы выманить код из СМС, который необходим для доступа к порталу госуслуги. А дальше уже и так понятно, что, получая доступ к личным кабинетам своих жертв, мошенники оформляют на них кредиты и выводят деньги с банковских счетов. Если человек не верит, то к схеме мошенников подключается фальшивый сотрудник Росфинмониторинга, который утверждает, что от имени жертвы отправили деньги на финансирование терроризма, что вызывает дополнительный стресс у жертвы обмана и делает ее более уязвимой для манипуляций аферистов. Например, пенсионерке из Подольска позвонила девушка и представилась работником Минэнерго, Министерства энергетики. Она сказала, что пенсионерка имеет право на льготы при оплате электроэнергии и запросила номер ее СНИЛС. Когда женщина не поверила обману, то через два дня ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который, ведя долгие переговоры, убедил женщину следовать его указаниям. В результате она перечислила все свои сбережения, взяла несколько кредитов и даже приняла решение о продаже квартиры. Общий ущерб от мошенничества почти 10 миллионов рублей. Стоит помнить, что настоящий сотрудник государственных органов не будет угрожать по телефону, не станет просить предоставить коды из СМС или требовать оплату каких-либо услуг. И не забываем, никакие данные о себе, о своей семье и друзьях не говорим незнакомцам. Ни слова, ни буквы, ни цифры из любого кода, пароля, пуш-уведомления. Не говорим совсем никому, кем бы собеседник ни представился. Не переходим ни по каким ссылкам, ни в электронной почте, ни в мессенджере, ни в соцсети, даже если ее пришлет знакомый человек. Ведь его могут взломать. Вначале уточните по телефону, точно он присылал ссылку вам и для чего. И, наконец, не верим никаким безопасным счетам, таких просто не бывает. Не верим в возможности гарантированной прибыли, гарантии дают только мошенники. Им не слабо предложить все, что угодно, как бы фантастические предложения ни звучало, потому что им никогда не возвращать деньги, и доверие им нужно заслужить буквально на минуты, часы или дни, пока они выманивают все ваши сбережения и убеждают еще взять кредиты, чтобы вы вложились в них как можно больше, и их курс станет богаче. А Центробанк России не может быть гарантом странных приложений псевдоброкеров и не звонит обычным гражданам, потому что работает непосредственно с банками, а не с людьми. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска прорываются к границам ДНР и Харьковской области. Власти предложили способ увеличить доступность детских садов. И политические выборы в США оказались под угрозой внешнего вмешательства. Подробности далее. Украинские войска укрепляют позиции в Славянске. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью агентству ТАСС. По его словам, освобождение города будет непростым, поскольку противник давно готовился к его обороне и продолжает укреплять позиции. Тем временем российские войска практически вышли к границам ДНР и Харьковской области в районе населенного пункта Студенок. А подступая к последнему рубежу обороны Славянско-Краматорской агломерации, планомерно берут в обхват Веролюбовку. Передовые отряды продвигаются от полностью под контролем Константина на Алексеево-Дружковском направлении. С места событий военкор Вести Александр Кацюба.
2: Удары по разрозненным группам боевиков ВСУ в Константиновке не прекращаются ни на минуту. Каждый подвал, схрон или руины городских кварталов под особым вниманием штурмовиков 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск. Большинство городских кварталов уже полностью зачищены и контролируются нашими воинами. Передовые отряды 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск развивают наступление на Алексеево-Дружковском направлении, важном рубеже обороны ВСУ всей Славянско-Краматорской агломерации.
1: Тем временем в Сумской области наши войска прочно закрепляются на восточных окраинах Писаревки и западных рубежах Киянице. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Российские военнослужащие выдавливают украинские войска и ведут зачистку местности. Москва так и не услышала от главы МАГАТЭ прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат вновь подчеркнула, что Александр Яковлев был сугубо гражданским лицом и, по сути, стоял на страже ядерной безопасности Европы. Убийство ведущего сотрудника ЗАЭС прокомментировал директор энергообъекта Юрий Чернячук. По его словам, теракт не вписывается ни в какие рамки логики и здравого смысла.
3: Смерть сотрудника, на котором лежит ответственность за обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности такой огромной станции, как Запорожская АЭС, это случай, который не поддается никакой логике, никакому здравому смыслу, никакому объяснению. Весь персонал нашей станции с огромной болью воспринял ту страшную новость, которую мы узнали буквально через несколько минут после совершения этого чудовищного террористического акта.
1: Напомню, главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб позавчера в результате атаки украинского дрона. Вместе с ним смертельное ранение получил его водитель Дмитрий Филиппов. Следственный комитет России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье. Власти борются с ростом продовольственных цен. За ценообразованием пристально будут наблюдать уполномоченные ведомства. Соответствующий закон приняла Госдума. В список контролирующих органов вошли налоговая и антимонопольная службы, Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвитие, уточняют «Известия». Структурам поручили изучить сведения о финансовых потоках компаний и предпринимателей, что сделает прозрачным весь процесс ценообразования. Данная мера позволит мониторить цены по всей цепочке, анализировать причины их роста и при необходимости принимать меры реагирования. Власти предложили способ увеличить доступность детских садов. Ясельные группы можно открывать прямо в многоквартирных домах. С таким предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. В письме на имя министров просвещения и строительства депутат подробно изложила свою идею. Детские сады для малышей можно открывать в пустующих помещениях домов, причем особых затрат капитальное строительство не вызовет. Сроки открытия составляют не годы, а всего лишь месяцы, добавила Буцкая. К тому же группы будут размещаться рядом с домом. Венесуэла выразила благодарность сотрудникам Роспотребнадзора за помощь в ликвидации последствий землетрясения. О контактах с российскими коллегами рассказала ТАСС президент Национального института гигиены имени Рафаэля Ранхеля Луисана Мела. По ее словам, российские специалисты передали высокотехнологичные мобильные лаборатории и в кратчайшие сроки обучили венесуэльских коллег использовать предоставленное оборудование. Группа российских экспертов сейчас направляется для оказания помощи в наиболее пострадавший от землетрясения штат Ла-Гуайра. Тем временем число жертв разрушительной стихии перевалило за 4900. Почти 18 тысяч лишились крова. США ударили по иранскому городу Бендер-Хомейни. В результате атаки был поврежден мост. Об этом сообщает агентство Фарс. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Агентство Мехр передавало о серии взрывов вблизи иранского города Бендер-Аббас и острова Кешм. Вооруженные силы Катара тем временем отразили иранскую ракетную атаку, сообщило Министерство обороны страны. Ранее об отражении иранских ударов с применением ракет и беспилотников сообщили Бахрейн и Кувейт. Целями Тегерана становятся объекты военной инфраструктуры США, которые расположены в ряде стран Персидского залива. Политические выборы в США оказались под угрозой внешнего вмешательства. Об этом свидетельствует высказывание Дональда Трампа. Американский президент заявил, что система голосования в стране крайне ненадежна и подвержена риску атак. Об этом он сообщил накануне в телеобращении к нации. По убеждению главы Белого дома, у страны есть противники, которые якобы пытаются влиять на американские выборы. К числу недругов Трамп отнес Россию, Китай, Иран и КНДР. Конкретных фактов в пользу влияния стран на выборы в США Трамп не приводит. Новая школа искусств появится в ингушском Малгабеке. Культурный объект возводится в рамках нацпроекта «Семья». Об этом рассказал глава региона Махмуд Али Калиматов. В ней смогут обучаться хореографии и музыке почти 400 детей. Сейчас занятия проводятся в старом здании, которое приспособили для обучения искусству. Школу планируют достроить к концу будущего года. Американская компания Илона Маска SpaceX отложила намеченный на 16 июля запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Причиной стал сбой в системе двигателей во время старта. Об этом заявили в компании. Дата нового старта будет озвучена позже. Напомним, прошлый испытательный старт состоялся в мае. Тогда компания запустила в полет Starship S-39, который стал первым представителем третьего поколения V-3 на ракет SpaceX. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит. События в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 5 российских спортсменов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделя Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Тем временем Александра Трусова и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира с 12 по 16 августа во Франкфурте на Майне. В индивидуальной программе выступят Ильтерякова, Борисова и Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Новости футбола. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан – нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандра Шварц. «Зенит» сыграет товарищеские матчи с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхай Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о том, что московскому клубу требуется усиление в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информацию со дня на день о том, как продвигаются переговоры. Надеюсь, в ближайшее время трансферы будут на вход, отметил Игдисамов. Теннис. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев победил итальянца Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 18-20 градусов. В Магадане 13-15, пройдут дожди. В Челябинске 23-25, ожидается кратковременный дождь с грозой. В Сургуте 26-28. В Красноярске 23-25, временами пройдут осадки. В Вологде 20-22 градуса. В Пензе 13-15, пасмурно, ливни с грозами. В Туле сегодня 20-22, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня днем 23-25 градусов. В Москве малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 23 градусов. Сейчас в Москве

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков. В отдельных юго-восточных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. В отдельных восточных районах плюс 11, плюс 16. В Сыктывкаре днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление будет расти. 18 июля под влиянием антициклона вновь установится теплая, а 19 июля жаркая погода. Лишь в крайних северных и крайних юго-восточных районах могут пройти дожди, на севере локально и с грозами.

0: 200 Коми-Гор.
1: Бурасов, студия Максим Канов, Кора Кырзыны Вильтердес. Республика Савечка Длан Котор вынчадис олан яслышлы дек кытча гожам нас вермас вужны вырын ысилым, тая кыкшо квайтымын грес шит, ыкмыздас ыкмызда чакотор, да чилядлан вид шоучан йонмачанин. Воджан вэлы дас оумачимин вэлэ эшаджык. Шуам емдин районын ыни пыртама кык пыдди ыкмысыз, а медуна таршымыз ударайын, кыч квайт шит грест. Неуна эшаджык куламдин да луздор район ясын. Матын вэрдора сыктывкары шветымын да чакотор. Ягыш бийс вермас вужны мечта, орленок, чайка, гренада, да межадыр салагер ясы. Кыпкутыш войтырлы, бешкэдлы шаслы, вазяны котырны ызилам яслы панат софтан урж и могбадны войтырсы колана косычан эмборан. Комиен август кычкы кадлуна панасны яссы локтан бырышем яс куча юр ясын тыдмыдым. Кысыны панадашлыны быт бырышышкыд. Тая урсы нодасны места ясыса избирком ясыш кык шурз дора морд. Проектсы тырвые видалысны канмуса президентыс бырыган. Юртан котырас кызвыннас веладыш яс, бурдыш яс, воджмас чеш войтыр. Ная кодясыс унжык из буранин тыдыны. Сотта республикаан бырышышы сквайча дас шурз дора. Налы ло вочтыма вид чо квайтымын квайт бырышанин. Республикан уна патера керкаяс вильмадам выла таво кырымалама кыгда джин миллиардца шайт выла шорничам яс. Кызвын учса кола помовны арнас. Индама джонтавны куим шедас олан керка. Найшсамын ыкмыс вылас чукартаны торья чыт ясын шым. Мукатса вильмадасны капремонт фон чыт вешты. Талун кежлы ветымын куим керкан ставсанин помалама. Уналаан бурмадесны вефт яс кыклаан подув, ыти стройбаан джонталесны гыбыч, вежалесны и би, ва, биару вез яс лифт яс. Шо кыш витлаан воджмасчаман вильмачаны, комынкак ямыс керкаан шормачаны, капремонт фонд ыстисналы ыладана юр яс, да чыхтис пыржа ыджичаны. Кызвынла ставыс муна урчатым ыдясан. Шижим оланин тыдалы таво коляс джонтавдык, эмбур кутышасыз озлэчны заводитнысы, а некамынлаан бошеснынен локтан вокежлы индамторы и дашыш эштадны таво помыч. Кадыш водж вильмачан выла торедасны нёльшо кыш миллион шайтгагыр. Сыктывкарса орбита инын кыпаданы вежа Петр да Павел лыщием вичко. Ты у нас чукартаны шым, а сэща гожам быт ужаланы. Кушаман ло юрбитанин тыдмалы Татьяна Кинева.
2: Вичкодан мыгырыс буранин тыдалы. Пыранинын мича аркаяс, штеньясы бошчисны кыпадын кыкшурс кыш коймат бон. Стройба аслан дащ коймат паяс. Баласы комис не унавежны, штукатурка да мавчам подешу изнтечны ставса кирпичищ.
3: Котлован выкопали и начали забивать сваи в 2013 году. Но до 2017 года у нас проходило, так сказать, строительство нулевого цикла. Вот, забетонирован цокольный этаж полностью. Там будет и воскресная школа, и просфорня, и, ну и так далее. Всякое там это самое. Все, что необходимо для храма. А второй этаж, вот уже настоящий этаж, это уже там будет непосредственно размещаться храм для молитвы.
2: Ыкмызасы двояшень орбита ноданы службаяс пуучвачым ичетиквичкон. Микрорайон ытары пачкалы эйскышасын гажездыри езыс ознин тырны.
3: Этот храм рассчитан на 80 человек всего лишь, потому что тут маленькое здание. Естественно, людям тяжело здесь стоять, потому что здесь душно. Храм-то маленький. А вот тот большой, который мы начали строить, там будет рассчитано на 500 человек.
4: Ну, на этот год планируем где-то около 150 кубов кладки. Это мы еще в процентах, где-то около 10-15%. До креста 32 метра, с крестом 42 метра. Это будет выше 10-этажного дома.
2: Вылталью конца кирпичасын гижама ыния отца сейчас немесы. Но чем свек же остырмы. Вожу в арталы мящерти, храм кыпадым да мичвадым могыш, комасна, как я муздас, миллион шайт.
1: Вот и бытмагия става урожаян оз йона нимкадедны пасены и дача и ас оумас кутышчас. Помка некамын индены туялышчас. Кучам яс тая стадмалис Ольга Макарова, агробиотехнология с института ветлиган.
5: И джори джавный вот из щетной будмаги оставил заводить из ныкык вежонан водджик, пырщаясь, то ял сейчас ланкыве о черте, мы же ашоны до прель, коды и садьмы дес водджик. Поводя пырты свежще мясе, джори джалама шуам из бура гырджащ сетер, та весной вот из хабуна. Умич хоже ним кодет.
6: В прошлом году ягодные растения имели очень обильное плодоношение. И это, конечно, повлияло на зимостойкость побегов. По малине, например, очень многие сорта потеряли прошлогодние побеги. они высохли, и урожай мы с тех побегов уже не получим. То есть в целом будет урожайность помаления недостаточной.
5: Буржука то весне сумен хомичлен, коджид ясыч повтом сорт яс. Вермаслоны арен чуйме да сиремонтантной, став позже оно нысем, дерт баража, оскопад медповодя. Хомичлищ ремонтантной щикас яс агробиотехнология института штуял щас бутены как ямысво. Вене опыт яс помалысны. Окмыс сортыш мян климатын бутты могыш возьема вид. На леден недосягаемая брянская дива да атлант. У навота с бочтым ин мечеркором вунден арт нас будмак состав нас.
6: Ремонтантная малина, она для того и выращивается, для наиболее крупноплодного и полноценного урожая осеннего. Можно ее оставлять, она даст ягоды, как раз уже вот сейчас созревать начинают ягоды малины. И она может вас отблагодарить вкусными ягодами и летом тоже, но при этом в ущерб осеннему плодоношению и в ущерб крупноплодности.
5: Омич дорын, дашнин му юкан вуль туяла мясла. Медваджа иштаны касьяны бощене рыдмыдны оз. Та часщи касьяс вота свайны того бура. Бур урожай витчищены яблоглыш. Асо ыжманан се чычвылы уна немкодящны того эз мойви. Пан ясны лэбачьяс. Та васнаналы кодьяс касьяны на бощны урожай вазьяны вефтины будмаксы щеткан.
1: Ты кывзанет вультар яс?
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
7: По сообщениям синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков. В отдельных юго-восточных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21, в отдельных восточных районах плюс 11, плюс 16. В Сыктывкаре днем без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление будет расти. 18 июля под влиянием антициклона вновь установится теплая, а 19 июля жаркая погода. Лишь в крайних северных и крайних юго-восточных районах могут пройти дожди.

0: госавтоинспекция МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Эфирин Миян Кат.
2: Бурас, талончитам Иван Туроповлен, нивлати с первого повести Шмадюкан. Ворсене драматеатр Шаркистес. Дащите мне шурсук, мы шеквайте в нёле двоен.
3: О, гагарва ми ти, Анас Аристарх Иванович. Мечайт ли? Мой будан лан любого суджидзи.
4: Абу, абу. Мекута спорит, Ндианка, мечайта мой ню, баба да мужчина, костин, меча чувствую, скадышу еще любовен. Зев часто пропростой, кыджечка шуны удовольствие.
3: Аристарх Иванович, ты меня наша его штыннет. Мне корек чайт лытачься. Ты нога нартма, мы любовыс, меча рай там совсем мабу. Ты тот мало над шилля мыля лишь у вас ног, и чай там над мы ставы сиди.
4: Но меже як шумы, иджи драдей там с абу.
3: Но, и яснед.
5: А та и же каднас, кыз пыв еще чем пызан саин пукалы стомы не кныв баба. Дошли ткымасы кырлик тырье, гижи с ним мыдлис, гижи с Оксана подруга ислы.
6: Оксана, муса землячка именам, видя олан, пукала от нам каждым шок. Октод мы вечно, вайжекот не ся гижи штатымед. Аристарх районын, эзлок, сиены клубын командуйте, сет читай сомунис. Уджалым металлом том ёс. Кыс ям лыш одно тивыльтор. Мед кран так сывчины. Шэнчан. Но та ёс быль. Ой, куча мы шмиян ёсы. Арт мыс отставыс. Но тракторным бэр я помыс нин жугалы. Думыш та тай лыш. И аслам юрща и сутла. Начальник от ожи кошка мьянызда. Минум-то мы не намозло. А тех на рук надюшалы. Да бригадир Сережа лыщу раз. Ты тодан, Сережа, са. Минам свадьба в лентай зев лыщи дащулис. Но щин я состоеша, зев гырыщащ лозай. Щин я состай, зев гырыщащ лозай. Мы барава чёня. Озучканка мучича. Выломка севелача заочный техникумын. И книга я сысылан гордас, быца библиотека. Мечыш бошлы вла лыдтины, зев шанеш езыс. И он вичи да ёртки асвыла, да аслым ян джимасыш. Быттека мыйка гушам нукас я кодлышка. Одми воим тека та часымын день гана живит. Та уж ян джимку ты скажетчина, ка чего джовын. Аристарх шуа кокилы пасуфта, да гортовну кутан. Да, с как я мы сарас щанис. Ок, Оксаночка. Простит меня, Оксаночка. Лёка гижда. Волы бара курка, Оксаночка. Праздник дырьи волы. Чёрни ты ж там. Гаже дикач бырис.
7: Вэтын моз, од ярыт тисмуни свырса пощолок вещти, Великий Октябрь водвился мед барьявежен. Тимофей Ильич паничил, пукал из горта, с даубки сью из чай.
8: Праздник возвился луньяса, коть мы, а коло соттыны кемпяс. Наш мета, кутащет на сымында, мы-то ты еще и наджилы именам сводкаюсь. Аски же кымынка бригада сута да берег дорса вырпырадны. Кыскыны матын лова, ащны с трактор ясы скутасны кыскыны.
9: Позже, Тимофей Ильич.
8: А, кокыт кузь, пукся, шонтысь.
9: Чайяны абы мырбертны. Ми волка шэнжа том ез влад. Мот шой чанлунгин пещены. Нику чамчук ты Москов. Ми волка дыр ез горзам, приказ язги жалам. А на ёску взышны?
8: Да, морд чёлым и туреп коди. Некы жон вермы тодны, кодары пылиштас.
9: А гашкой моги и кости этот мавны Сильич? Миян ли мет тыка кубометр вэля?
8: Мы на теменем лек

0: ция сали мичактан лиджина.
1: Мичайте Ильич, том езис лотсам Никола.
0: Но межок мунна ли панут?
1: Най есе дон жулен, кагарван и мой мудеритан.
0: Мы кан артмоз.
1: Артмаз.
0: Мы ка я бу верита на кодю. Аски на вылег с ним костяны.
1: О, ставы с ним еще готов да тракторы жугались. А баланшир я спомен обыщ.
0: Мы-то шуин?
1: Жугались, Миша. Коли отъедек судед Никола на часе.
0: Это чем када? А свое шашуан, артмисп. Так чем артме мы двочем донеса сулав.
2: Не типа щелы мырка ди сарща кужвой. А палед не с кермом Тимофея Личес, сила не с тырмы вынес. А сын на своджи воч, муни с контора.
0: Муна не же корме ди на техно рухас, да огневас. Медоти, кокотани вали, мадусени. Тая не мыслища, куты свочны лесопу.